0: Далее 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Микрофон то далеко, чё ж ты так резко ты включаешь?
1: Я не включаю.
2: Ты предлагаешь мне удлинять в моменте.
0: Ну смотри за коллегами-то, ну что ж ты как-то, надо же друг друга это, если что, страховать.
2: Я все возможные джинглы поставил уже, чтобы ты, твое величество, соизволило микрофон в руки.
0: Причем соизволил, сам тут меня, понимаешь, это увлек разговорами, я и отвлек.
2: А я специально.
0: Здравствуйте, доброе утро, друзья, 7.03 на студийных часах. Это, как всегда, подушка шоу в полном составе. Виталий, Дмитрий, Дарья, рады вас приветствовать. В Орске дождливо достаточно и на протяжении всего дня, сегодня так или иначе, где-то местами обязательно будет сыро и будет что-то капать.
1: Дождик!
2: Да. Как на тех картинах, я вот не помню, кто это писал, где там часы такие текут.
0: Сальвадор Дали.
2: Да, вот как вот на картинах Сальвадора Дали.
0: Мягкие часы называются. Грозы, кстати, обещают к вечеру сегодня. Температура, между прочим, до плюс 21, так что в целом-то будет не слишком холодно. Дарья нарядилась в прекрасные желтые резиновые сапоги.
2: И становится похоже на кого, Дарья?
0: Я вам Мэри Поппинс.
2: Нет,
1: Вам все время сравнивает меня с Джорджи.
2: Нет, это там Джорджи и Свинг Пеп, они оба же были. Они были в желтых сапогах и в желтой шляпе.
0: Да.
2: Вот и просто у Даши
1: есть. Вот такой вот он у меня лучший друг, понимаете?
2: Я просто... Там симпатично все выглядело.
0: Нет, ну, она надевает резиновые сапоги, но едет при этом в такси.
2: Ну да.
1: Это довольно странно. Я просто медленно хожу, понимаете?
0: До такси, да?
1: Проблема.
0: С подъезда.
2: Минуты три.
0: Очень долго иду.
1: Обратно-то я иду пешочком.
0: Размышляю, гуляю, да?
1: И в обеды я тоже хожу пешочком. И там уже все наслаждение, весь спектр.
0: Весь спектр у вас получается. Хорошо, друзья, ну, вы знаете, я вот что вам хотел рассказать сегодня. Дело в том, что наши с вами сограждане готовы увольняться ради отдыха летом, представляете? Провели опрос.
2: Не удивлен.
0: Больше половины опрошенных признались, что летом им тяжелее работать. Мотивация падает, усталость усиливается. При этом почти каждый пятый готов уволиться.
1: А жить-то на что?
0: Лишь бы нормально отдохнуть. Нет, но я думаю, что вот эти мысли, вот вами озвученные, они приходят уже после. Первоначальный порыв такой, ой, так пишет заявление, ну, на отпуск сначала. Прошу предоставить... И так зачеркивает.
2: Ой, давай,
1: не надо,
0: прошу
1: не хочу.
0: Уволить меня по собственному желанию. Или даже, знаешь, до строчки доходит, где нужно прописать, насколько ты уходишь в отпуск. А, как правило, это всего 2 недели. Ну, ты, да, и так зачеркивает. Уволиться по собственному желанию.
1: Вот сейчас, видимо, из-за этих всех мыслей и из-за нового поколения, которое не любит долго задерживаться на одном месте, изменился и рынок труда. Вот я честное слово, я нашла такие вакансии, на которые ты можешь выйти на один день, поработать и уволиться.
0: Серьезно?
1: И это нормально, да. Ты можешь трудоустроиться на 2 дня, на 3 дня, на 4, и потом уйти.
0: Ну, оплата соответствующая.
1: Оплата соответствующая, да. Она вот на один день.
2: Что это за работа такая?
1: Например, это товароупаковщик, укладчик в магазине в большом. Угу. Вот у нас на окраине города есть такой. Или, например, раскладывать товар, ходить, приводить в порядок эти полки. Угу. И большие компании поняли, что раз, например, зумера можно увлечь только на пару дней, почему вот эти пару дней его эффективности не использовать? Они заступают на смену ровно на один день. Там даже включено питание, я вам так скажу.
0: Да, что?
1: Да, там отсчитывается, сколько ты сделал, все по часам.
2: Игровое время, да?
1: На телефон. Они это все записывают на телефон, как они отработали этот рабочий день, потом подсчитывают и говорят, насколько он выгорел, не выгорел и готов продолжать.
0: Ну, вот я просто в подтверждении твоих слов, возвращаясь к этой информации, отмечу, что особенно часто об этом, вот об увольнении вместо отпуска задумываются люди в возрасте от 25 до 34 лет. Ну, соответственно, да.
2: Добро пожаловать.
1: Давайте так, об этом, скорее всего, чаще всего задумываются не семейные люди.
0: Ну, возможно.
1: И не ипотечные.
0: тут уже это не, это не указывается. Ладно, давайте к теме утра переходить сегодня. Вот как раз мы не зря заговорили о работе, коллегах и так далее. У нас сегодня тема такая, что позволено коллеге, но не позволено вам, друзья. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Как всегда, на этот номер можно слать свои сообщения. Мы не просто так пришли к этой теме. У нас есть впечатляющие собственные впечатления и, как сейчас говорят, или уже не говорят, бэкграунды всякие, да? Наверное, все-таки уже не говорят тогда. Чаще всего, да? Все-таки англицизмы и так далее. Вот. Есть, да, действительно, с вами работают люди, которые и вы замечаете, что им позволено гораздо больше. То есть что-то они действительно могут, и причем делают это совершенно спокойно.
2: Забывать свои задачи,
0: например. Да. Сказать, да.
2: Не запомнил.
1: Ну, забыл.
0: Забыл, да.
2: А ты запоминал.
0: А если вы забыли, ну, там все довольно плохо. Может обернуться, мол, может.
2: Я, к сожалению, рекламу не поставил.
0: Да.
1: Ты что так сделал?
0: Ну, ты не забывай.
2: Ну, хорошо.
0: Можно...
1: Вы знаете, смех смехом, а вот в каких-то ситуациях я именно такой коллега.
0: А, коллега. Даже вы?
1: Да, ну вот, например, если я...
0: Слушайте, мы от вас слышим совсем другое каждый раз.
1: Нет, подожди, я имею в виду в нашем микро с вами коллективе. Если я какую-то несуразицу скажу, ну скажут, ну Дашка, ну недалекая, ну что с нее взять?
0: Да нет.
1: А если он скажет, он сразу на ковер побежит. Нас... Ты умный человек, зачем ты это делаешь?
2: Ну, это же Дашки недалекая.
1: Да посмотри, он тебя включает. Умный человек.
2: Дашка недалекая.
0: Нет, я в целом согласен, просто я не согласен с формулировкой. Я что-то ни разу не слышал, что ты умный человек, вот эту фразу.
2: Дашка, она умная, пойдем к ней.
0: Я как бы присутствовал вроде тоже при забрании, но я как бы не слышал, что ты умный человек, что ты делаешь? Нет, там немножко по-другому тянуло. И про умного человека говорит сам Дима, вообще-то.
1: Так или иначе, фраза-то летает рядом.
0: Фраза есть, да, такая. Ой, ладно. В общем, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что позволено коллеге, но не позволено вам. Вот такая несправедливость.
2: Пишите портал смотри.радио.

0: Тренды дня.
1: Ну, так или иначе, все равно краешком, бочком поначалу, конечно. Это будет тренды в основном будут касаться предстоящего чемпионата мира по футболу. Мы это уже с вами отмечали. И поэтому постепенно вот эти новости про чемпионат, да, про всякое, в общем, что там будет происходить, проникают в СМИ. И вот, значит, вчера буквально суперкомпьютер назвал возможного победителя чемпионата мира 2026 года.
2: Новотроицкий. Носта.
1: Нет, по его мнению, кубок с большей вероятностью заберет сборная
2: Франции, Испании или Португалии.
1: Ну, слушай, может,
2: ну, Аргентина.
1: Может быть, тебе надо было тогда идти туда, ну, и что, угадывать. Да, Испания.
2: Испания.
1: А вот ты второй ее назвал, а суперкомпьютер поставил на первое место. Но поскольку это очень рядом, так что Димка у нас тоже получается суперкомпьютер.
2: Нет, там, понимаешь, там сейчас в равной степени у всех свои проблемы, поэтому явного фаворита нет.
3: У всех свои проблемы.
2: Ну да, там и у Испании, и у Аргентины, и у Франции, поэтому у всех есть травмированные.
1: За Испанией, значит, идут Франция, Англия и Аргентина. Шансом в 10%.
2: Англия? Ну, не знаю.
1: Ну, так решил суперкомпьютер.
2: В Англии там тоже, там, как сказать, скандалы. Там двух очень больших игроков не взяли, даже трех на чемпионат мира. Причем один из них входит в двадцатку тех ребят, которые стоят 100 миллионов и выше евро,
1: естественно. Ну, понятно. Вот. Я понимаю,
2: его что просто не взяли.
1: Не австралийских долларов.
2: Его с собой не взяли. Просто, ну, сказали, на, он нам не нужен. Он такой, ну, ок.
1: Нет, я, конечно, настолько вот, правда, далек от этого. И когда ты мне говоришь «сборная Англии», значит, у меня первое, что я о чем думаю, это...
2: Кавалерия.
1: Нет, зачем? Это вот в 90-е это у вас тренер-то был, начало 90-х годов.
2: Сэр Алекс Фергюсон?
1: Да, наверное.
2: Но это шотландец, он, но в Англии тренировал.
1: И игрок, вот большой, ты говоришь, большой игрок. А мне большой игрок в сборной Англии только один, который тоже
2: Питер
1: играл...
2: Питер Крауч?
1: В начале 90-х. Нет, рыжий такие у него волосы.
2: Рыжий? Большой?
1: Да.
2: Не помню.
1: Как его? Все время хочу назвать Васко да Гама.
2: А, нет.
1: Ну там что-то не то.
2: У них, вот загуглите, самый большой игрок сборной Англии — это Питер Крауч. Просто загуглите, как он выглядит, и нарезки с ним. Это шпала выше 2 метров.
1: Это сейчас, да? Ну, в смысле...
2: Ну, он вот в 2006 году он на чемпионате мира играл, например. Великий матч Василия Уткина, который комментировал.
1: Я сейчас это найду, тебе обязательно скажу про футболистов. Так, что удари там, да?
3: У меня, кстати, тоже тренд про футбол. Так или иначе, он уже совсем скоро, чемпионат мира. И все, кто даже не смотрел футбол, не интересовался, попал в один прикольный тренд. Называется коллекционный альбом Панини. Этот альбом сейчас все скупают, особенно девушки, делают на него обзор. Что же это за альбом? Там есть коллекционные карточки, которые прям приурочены к чемпионату.
1: Да.
3: Там есть наклейки, там есть календарь, 18 портретов футболистов. Если продолжим перечитать, это уже будет какая-то реклама.
2: Всякий случай скажу, что эта история, она не первый, не пятый чемпионат идет, то есть это очень длительная такая, как традиция. Карточки в журнале собираешь, все, и каждый чемпионат это происходит.
3: Да, и вот сейчас все массово скупают этот альбом-журнал, начинают обзоры, вклейки рассказывают, кто как это как будет следить. Кто-то говорит, продолжайте быть подписаны на меня, будут обзоры. Ну, в общем, это сейчас массово всех поглощает. Разных возрастов, девушки, мужчины, вот, практически все. Вот, также, что у нас в трендах завирусилось, это связано со свадьбой. Мы вот с Димой уже неоднократно на этот тренд натыкались, когда... рассказывают о том, что свадьба совпала с чемпионатом мира по футболу, либо просто с футбольным матчем, и вот девушки танцуют на танцполе, и рядом стоит проектор, где все мужчины собрались и смотрят футбол.
2: Либо... Прошу диджея выводить, наверное, в этом сезоне.
3: Да, либо жених сидит и вот на президиуме, это стол отдельно для молодожен, девушка сидит, радуется, а у парня в уголке стоит вот так вот, как у Димки периодически, вот так вот телефон, и там идет футбол. И сейчас это попало в тренды. Почему мы это обсуждаем? Даже если это было и раньше, Просто сейчас это
1: просто вы сказали слово «президиум» и объяснили, что это такое, а я поймал себя на мысли, что мне не надо объяснять. Дело в том, что я родился еще в Советском Союзе, я знаю, что такое президиум.
2: А его и сейчас так называют.
1: В том-то и дело. То есть сейчас приходится объяснять, почему. А тогда это, в общем-то, уже было.
3: Ну, мало ли, мало ли.
1: Дима, я нашел. Пол Гаскоин, вот.
2: А, ну, да. Знаю такое, да. Просто визуально. Я вот всех футболистов того времени я знаю больше по прописи в тексте, mm-hmm. нежели по лицам. Mm-hmm. Вот так.
1: Так, все у вас, что ли, Дарья?
3: Нет, у меня есть еще, но я не знаю, насколько у нас тик-так позволяет.
2: А кто сказал вам, что это необходимо?
1: Витаминки вы имеете в виду?
3: Конечно.
2: Ну, тогда укрепляем.

Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: и стоимости. Звоните 34-14-03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске у нас плюс 14 градусов, днем до плюс 21. В Ясном в данную минуту плюс 12, днем до плюс 20. В Ковандыке-Медногорске плюс 11, днем до плюс 19. В Оренбурге плюс 11, днем до плюс 18 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Так, друзья, 21-103-7, код города 3537. Как всегда, прямо сейчас набирайте, потому что мы будем разыгрывать все билеты в Центральный парк имени Полиничка. А угадывать будем с вами имена знаменитых людей. Ну, точнее, не угадывать. Каждый раз я это говорю, но вспоминать точно будем. А кто-то уже есть у нас на связи? Кто-то? Алло?
2: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Эдуард.
1: Эдуард, как дела, Эдуард?
2: Отлично, на работу еду.
1: Прекрасно. Значит, по пути на работу можно как раз и билетики выиграть. Сейчас 7 фамилий буду называть. Нужно вспоминать именно этих людей. 5
3: Коль
1: из 7.
3: Коль мы сегодня, извините, перебью, да, о футболе говорили много.
1: Вот, Эдуард. У меня нет футболистов.
3: Нет, понятно, это Эдуард. Но я предлагаю его называть сегодня. Был такой нападающий. Эдуардо.
1: Лондонский Арсенал. У меня Эдуард Стрельцов сразу.
3: Ну, это слишком просто, очевидно. Это легенда.
1: Ну да. Так, 7 фамилий называем. Эдуард, нужно вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминайте, это уже будет считаться победой. Хорошо?
4: Да.
1: Вы куда-то совсем...
4: Вы вернитесь, пожалуйста, к нам.
1: Да, далеко вы. Вам, главное, вам слышно, хорошо?
4: А нам не слышно.
3: А нам не очень. Что-то вы закрыли динамик, что ли? Вот, пойдет. Давайте, 3, 2, 1. Удачи.
1: Сервантес.
2: Дальше.
1: Макгрегор, который в октагоне.
2: Конор.
1: Николаев, певец и композитор.
2: Игорь.
1: Плющенко.
2: Ой, как его зовут?
1: Фигурист.
3: У нас ведущий есть такой на радио.
1: Да.
2: Дмитрий.
3: Нет.
1: Так, Салтыков Щедрин. Как его звали?
2: О, что-то его я помню.
1: Что-то вот есть, есть самое крупное животное в лесу. Ну вот есть крупное животное в лесу в нашем.
3: Так делаем.
1: Коричневое такое. Во! Все-таки вытянули. Дальше Лермонтов, давайте по-быстрому.
4: Ну уже протик.
2: Михаил.
1: И, ну я не знаю, Сен-Лоран еще есть такой человек.
2: Нет, Сен-Лораны не знаю.
1: Да, ну ладно, я, в общем-то, так и предполагал.
2: Но Плющенко и Евгений, кстати.
1: Защита!
3: Победа!
1: Оправдан!
3: Человек угадал.
4: Я не понимаю, как это работает. Время протикало, там уже после что-то крикнулось. Ты все засчитал. Да. В других ситуациях ты не засчитываешь. Вам где справедливость?
3: Женщина, слово вам не давай.
1: Да не, при чем
3: здесь это? Иди суп вари, ладно.
1: Подожди, не надо так. Давай так, когда я вот, ну, вижу, что, ну, совсем, ну, не в зуб ногой человек, ну, что, ну, как ему-то? А тут человек старался все-таки.
3: Извини меня, Салтыкова Щедрина назвал.
1: Салтыкова Щедрина назвал. Ну, правда, с подсказками, ну, ладно.
4: Да. Вот вы сами создаете прецеденты.
3: Если бы ты не орал, прецедентов бы не было.
1: Так, хорошо, раз такое дело, давай фамилию.
4: Я?
1: Ты.
3: Ты. Быстро.
4: Робби.
3: Актриса Робби.
1: Да.
3: Знаете такую?
1: Блондинка.
3: Робби.
2: Она Марк Робби.
3: Вот, вот, все, Дарья, уволена.
4: Я-то уволена, хорошо. А вы вдвоем тут сидите, вывозите и сами читайте.
1: Иоанна, ну подожди, ну все, ты же назвала даже сама. Да. Все нормально.
3: Он тебя уволил.
1: Да, Эдуард, мы вас поздравляем. Билеты вам достаются, да, не без труда, но тем не менее. Приветы какие-то будут?
2: Вам привет. Город Орск, привет. Хорошего дня.
1: Отдельный привет и благодарности Дарье, пожалуйста.
2: Привет, да.
3: Да, я сожгу.
4: Вы что из меня здесь сделали, Бармалея?
1: На словах благодарности Эдуард пропал.
3: Да. Он сам такой.
1: Вам даже здесь не везет.
3: Ладно, права.
1: У меня же голова закружилась.
4: Это вот тебе по грехам и муки пришли. На правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето наступило, значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, и гостей ждет много всего интересного. Режим работы: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
1: Я, Я, конечно, сомневаюсь, что Эдуард, в общем-то, именно так сейчас реагирует, но близко к этому, во всяком
3: случае. Мы надеемся.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Вы когда-нибудь задумывались, кто и когда придумал каску для рабочих на заводе?
2: Почему такая грустная музыка добавляет определенного шарма?
3: Каску.
2: Вы когда-нибудь задумывались, кто придумал каску?
1: На самом деле, вот каски и все элементы безопасности для человека на заводе были не всегда. И это был долгий процесс и внедрение, и обязательное ношение. Вернемся в 19 век. Промышленная революция подарила миру гигантские заводы, и они начали и строиться, и запускаться, и работать в массах. Да что?
3: Слушай, вот ты ее обвиняешь, а ты же понимаешь, что человек, так или иначе, он работающий в эфире, конечно, он, ну, так или иначе, да, он все равно это, начинает вот в том же русле.
2: Пусть эта история будет грустной.
1: Давай. Рабочие трудились среди станков, и это было абсолютно без защиты. И статистика тех лет была ужасающая. То есть практически каждый шестой человек был травмирован на работе. И самая уязвимая часть – это, конечно, голова. Только в 1907 году на заводах того времени в шахтах погибло также более 3000 человек. И в основном из-за обрушения и незащиты головы. Что самое удивительное, даже те маленькие безопасные предметы, которые можно было носить, люди это не использовали, они этого избегали и обвиняли тех, кто хоть как-то пытался себя обезопасить, объявляя слабаком или трусом. Но так или иначе, рабочие многие все равно подкладывали в обычные шляпы бумагу, вату и даже вот смазывали ткань смолой и этим обматывали голову, чтобы хотя бы как-то защититься. И переломный момент наступил в 1918 году. Вернулся ветеран Первой мировой войны, молодой лейтенант Эдвард Буллард. И он подумал о том, что на заводе сотрудник как на минном поле. И защищаться ему нужно также, потому что в любой момент может что-то такое произойти. Его осенило, он решил, что нужно просто адаптировать военный шлем, который не раз спасал ему жизнь. И только нужно это сделать для шахт. Его задача была сохранить защиту металла, но в то же время сделать шлем легче, потому что в тяжелом военном шлеме работать тебе, ну, практически неудобно, либо невозможно было. А учитывая шахты того времени, которые не были оснащены так, как сегодня, ну, конечно, это было тяжело. Тогда родилась идея, что нужно облегчить металл, сделать его все-таки каркас металлический, но в то же время под давлением сделать хорошие водостойкие напыление краской, и тогда это будет крепко. В то же время между головой и шлемом должен быть воздух. И тогда сделали амортизацию. Угу. Выговорила слово. Спасибо за поддержку. Вот. И так появился первый шлем. Это моментально пришлось по вкусу строителям. Настоящий триумф наступил, когда начали строить знаменитый мост «Золотые ворота» в начале 1930-х годов. И, кстати, никто уже никого не называл трусом или слабаком. Все обрадовались тому, что есть возможность защитить себя. Вот так появилась каска, дорогие друзья.
3: Спасибо большое.
2: Браво!
3: Познавать. Я не задумался, правда, никогда.
2: А вы помните, откуда эта песня вообще?
1: Нет.
3: Сериал какой-нибудь?
2: Да.
3: А вот какой? Из нулевых?
2: Ну, да, отчасти, да, да.
3: Я уже просто по мелодии даже примерно угадываю. Ну, какой, не знаю, конечно.
1: Какой-нибудь романтический. Русский сериал, 100%.
2: Нет, про... Ё-моё.
3: А, ну он романтический.
2: Ну, отчасти.
1: А что сериал-то?
3: Да. Солдат.
2: Солдат.
1: А.
2: Да. Вот. Спасибо, Дарья.
3: Спасибо.
2: Пацанячи.
0: История одной вещи.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас в Орске. Плюс у нас 13, даже 14 градусов. Днем до плюс 21. В Ясном плюс 13 как раз. Днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 13. Днем до плюс 19. В Кубандыке-Медногорске плюс 12. Днем до 18. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге будут судить 50-летнего жильца дома на больничном проезде. Мужчину обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, из-за которого в ноябре 2025 года загорелась пятиэтажка. Ущерб составил больше 31 миллиона рублей. Как читает следствие, вечером 12 ноября 2025 года мужчина зажег в своей квартире свечу и оставил ее без присмотра. Огонь быстро распространился по квартире, а после охватил кровлю здания на площади около 1000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 220 человек, среди них 48 детей. Один человек получил травмы и попал в больницу. А школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимущества при выполнении заданий. Фракция «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект для внесения в Госдуму, который предоставит родителям выпускников 9 и 11 классов право на оплачиваемый выходной. Об этом 3 июня сообщил лидер партии Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Миронов отметил, что этот день можно будет использовать для посещения выпускного вечера и вручения аттестатов. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: вы видели, друзья, как Дмитрий бедрами двигает под эту композицию.
1: Да. А смотри, радио открывается.
0: Да-да-да. Здравствуйте, доброе утро всем, друзья. 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарин.
1: О моих окорочках ходит легенда.
0: Давайте потом про это все, да?
1: Давайте.
0: Где-нибудь в другом месте расскажете.
1: Договорились.
0: Друзья, всем, да, доброе утро. Приятного аппетита тем, кто завтракает. Да, я, например, уже отзавтракала, так что и вам того же желаю.
2: Но я не до конца.
0: Да, еще даже не до конца.
1: Там целое ведро, да, его сложил.
2: Да, Дима! Я не пойму, у тебя что сегодня, пунктик на меня?
1: Сегодня, да.
2: Я вот сейчас как возьму, открою свой чемоданчик записок, как кину в тебя его.
0: И что будет?
2: И он будет от этих прекрасных выражений грустить.
0: Хорошо.
1: Договорились.
0: Грустить не будем, друзья, несмотря на то, что дождь идет. Мы сегодня общаемся с вами на тему, что позволено коллеге, но не позволено вам. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: Мне нравится сообщение. Валентин написал. Привет, Хит FM. Хочу передать привет Марии Синько. Как дела?
0: Как дела, Мария Синько?
1: Причем это сообщение было еще, ну, до нашего появления в эфире, когда никого в студии не было. Мне интересно, типичный бывший, который обычно ночью пишет «Привет, спишь? Как дела?» Так на радио.
0: Так, значит, что по теме нам написали? Дарья, пожалуйста, есть ли какие-то сообщения? Кто-то уже пожаловался или нет?
1: Да.
2: Да, у нас пожаловалась Кристина. Вот в Максе она пишет: «Доброе утро! Ненавижу свою коллегу за то, что ей позволено все. Например, она может не выходить на работу, и ей за это ничего не будет. Даже зарплаты не вычтут. Еще можно, ей можно опоздать на работу.
1: Есть
2: она
1: у нас
2: даже
1: такая коллега, да, Виталий?
2: Она может даже уйти с работы раньше. Мне, естественно, такого не позволено», пишет Кристина.
0: Своих коллег.
1: Командировки какие-то.
0: Не обсуждаем.
1: Да, да.
0: Не обсуждаем, нет.
2: Ну, вы тоже учитесь. Вот вам командировка.
1: Хорошо, Сергей пишет: «Я бегал по коверам и танцевал». Почему? Не
2: знаю.
1: Написано ковером.
0: Тут ряд сообщений, да, от одного и того же человека, я так понимаю. Но там они, по-моему, к теме никакого отношения не имеют.
1: Ну да, может, они в Максе там под каким-то постом, конечно, расположены. Но в целом по коверам бегать интересно иногда.
2: Особенно в детстве.
0: Некоторые коллеги так и делают, да.
1: Да.
0: А Катя пишет: «Доброе утро, любимая радиостанция. Работаю в офисе уже 5-й год. Сижу у окна. Мне нельзя открывать форточку. Сквозняк, простудишься», ей говорят. А вот коллеге Сергею, который сидит у двери...
1: Я надеюсь, он даже нас слышит сейчас, да?
0: Возможно. Можно сидеть с открытой дверью в коридор. И ему хоть бы хны. Ну, подождите, Катя, ну о вас
1: поговорите.
0: О вас заботятся все-таки, понимаете? Не хотят, чтобы вы простужались.
1: Нет, ну иногда надо все-таки проветривать.
0: Ну, вы вот выходите, проветривайте и приходите на рабочее место.
1: Вот так вот с тобой. Но я люблю холод, например. Хоть и в студии я редко проветриваю, но дома я хожу, вы как вы знаете, голый, с открытыми окнами.
0: Не надо каждый раз.
2: У нас хорошая фантазия, прекрати это.
1: Да, я вот
0: это
1: такой.
0: Уже может быть даже запрещено, откуда ты знаешь?
1: Не знаю, вот. Но я похож на осьминога сразу.
0: Нет, ну я люблю свежий воздух, но в офисе, говорит, я не открываю. Так, что еще там написали?
2: Сообщение вот от Ольги прилетело. У нас в отделе негласное правило: девочкам из бухгалтерии можно красить ногти любыми цветами, хоть фиолетовым, хоть зеленым. А мне из отдела кадров начальник сделал замечание, что розовый лак не соответствует корпоративному стилю.
1: А какой у вас стиль? ЧБ? Либо черный, либо белый.
2: Нет, ну вот есть, я знаю, корпоративный стиль у одной компании. Чучух-чучух. Вот там, например...
1: Зеленый?
2: Красный лак разрешен определенных оттенков и нюдовый. Нюдовый это вот, ну, бежевый.
1: Очень средний. Странно, потому что они же красные, еще и зеленые. Почему зеленый не разрешить?
2: Зеленый это из какого-то старого, по-моему.
1: Не, вот про ту компанию, которую ты говоришь. У них именно цветовая гамма всегда, всю жизнь. Красный, зеленый, серый.
0: Ну ладно, это понятно. А вам-то вот хоть раз замечания прилетали за внешний вид вообще на работе?
2: Ну давайте так, вот здесь вот на этой работе, наоборот, нужна демонстративность, учитывая нашу специфику, да? Вот, но на предыдущем месте работы мне пару раз говорили о том, что
0: слишком ярко.
2: Слишком ярко. Тут люди живут другой жизнью. Надо как-то так скромнее. Не надо, да, так не надо, да.
1: Куда у вас Тити убежал?
2: Было такое, было. Еще было, когда я первый раз, меня поставили руководителем смены в детском лагере.
0: Я уж думал, где-то на заводе, на фабрике, руководитель смены, солидно.
2: Вот, и мне сказали: так, слушай, ну ты уже занимаешь руководящую должность, ты должна сейчас уже этой должности соответствовать. Вот эти свои зачуханные футболки снимаем, нормальные рубашечки, чтобы были, ты общаешься с родителями, ты общаешься с администрацией. Давай.
0: Ну, нет, я это прекрасно понимаю, с одной стороны, конечно, это верно. Вот, смотрите, на Дмитрия, он уже, вот видите, сразу в костюм нарядился.
2: А он директор, он в костюме директора.
0: Фактически уже, да.
1: Слушайте, еще не знают, подожди.
0: Да, он уже общается с солидными людьми, ему уже, он не, ну, по статусу.
1: Мне моя даже сказала: ты, я надеюсь, ты в шортах не пойдешь.
0: А я могу, да.
2: Он с собой...
1: Пришел.
2: На всякий случай взял сегодня пальто государь. Ну, чтобы наверняка...
1: Пальто я отвез домой уже. Во вторую квартиру, все нормально.
2: Во вторую квартиру.
1: Да.
0: Скоро у него и третья пойдет.
1: Дай бог.
2: А я не сомневаюсь, что...
1: Дай бог не здесь.
2: Я не сомневаюсь, что у него появится.
0: Ладно. Друзья, в общем...
2: Так, ну вот еще одно сообщение быстренько, да? Вот сообщение, кстати, тоже от Дмитрия. Работаю мастером. Ситуация такая. Молодым можно наперекур хоть на 15 минут, а мне нельзя. Во-первых, подаю пример. Во-вторых, не должен с ними вместе расслабляться. Где справедливость?
1: Справедливость, вы будете чуть здравее. По крайней мере.
0: Да. И пример не будете плохой показывать.
1: Ну, в целом, бросайте. Это тяжело, но у меня папа, говорю, он всю жизнь курил. Ему сейчас, господи, 56 лет исполнилось, и вот он уже, по-моему, года два не курит.
0: Молодец.
1: Прям, я не знаю, как он бросил, но вот все это на моих глазах. Вот просто Новый год начался, он такой, в начале января, все. Не хочу.
2: Курение вредит вашему здоровью.
1: Да, молодцы.
0: В общем, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Жалуйтесь на своих коллег, друзья, что им позволено, а вам нет.
1: Портал смотри.радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А что было в этот день? Сплошной спорт, друзья. Сегодня Всемирный день велосипеда.
2: Без седла.
1: Да перестань. Каждый, вот,
3: я не пойму, ты хочешь такой подарок? Ты нам не намекай, ты скажи нам прямо, хочу такой велосипед.
2: У меня есть такой.
1: Прекратите, да, прекратите. Да. Велосипед, надо как вид транспорта, используется уже на протяжении более 200 лет. Угу. Всемирный день бега следом на втором месте сегодня тоже отмечается. Есть некоторые виды спорта, как это называется, троеборье, да, многоборье, когда, значит, включают они в себя бег, затем плавание, потом определенный участок на велосипеде.
2: Слушай, самое интересное, у огромного количества моих коллег, кто решил заниматься спортом, ну, бегать, там еще что-то, им запрещают прочее это делать. Колени. То, что суставы, да, и так далее. И все просто много ходят. Не бегают, ходят.
1: Один из самых классных вариантов — это ходьба со скандинавскими палками. Говорят, что действительно ущедит и, соответственно, суставы ваши, и при этом ты физическую нагрузку получаешь.
2: Да, прикольно.
1: Но, опять же, это только к докторам за советами. Это
2: надо в Скандинавию ехать.
1: Дальше, смотрите, интересная штука. Праздник прогульщика сегодня.
2: Кого нет?
1: Кого поздравить можно из наших
3: друзей? Все на месте.
2: Кроме одного.
1: А из ваших, друзья, да. День рождения парашюта сегодня. 115 лет, между прочим, исполняется ему.
3: Парашют.
2: Всегда удивлял, да, ее написание. Парашют.
1: Парашют.
3: Это французское.
2: Слово, нет, да, это понятно, просто писать зачем, если мы парашют говорим.
1: День, сегодня странно, но день воспоминаний о снеге.
2: А?
1: Давайте вспомним.
2: А может, просто снегом стать?
1: День средств защиты от насекомых. Все актуальнее и актуальнее становится.
3: Да.
1: Видели в Челябинской области, что творится?
3: Да.
2: Нет, ужас. Не видел, что там.
1: Там комары буквально...
3: Они как тучка.
1: Буквально, да, облепляют тело человека. Нашествие какое-то страшное. Обалдеть. Просто.
2: Недалеко.
1: Плюс, да, плюс еще и клещи, огромное количество которых в лесах и полях сейчас находятся.
3: Да, при том, что кто-то даже вот в парке успевал.
1: Вот, представляете. Да. День пионов сегодня, друзья. Вот как раз на остановках можно заметить бабушек, садоводчиц, которые сейчас их как раз очень активно продают.
3: Обожаю пионы. Мне вот вчера их подарили.
1: Да. Я вот жене тоже вчера подарил.
3: О, это какой зайка.
2: Какие вы... Мне тоже тогда надо свой подарить.
1: Конечно.
2: Вот ты именно сказал это в промежуток, когда женщина моя слушает.
1: Я не специально.
3: Какие прекрасные мужчины, которые дарят своим женщинам пионы.
2: Да, да, да.
3: Это же так приятно получить пионы.
1: День «Любовь побеждает все» сегодня. Да. Всемирный день бега сказали. Международный день сомелье сегодня, дорогие друзья. 57 лет.
2: Ну, надо, надо.
1: Всемирный день сидра сегодня.
2: Сидра?
1: Да.
3: Как это рядом со спортом стало?
1: Из сомелье, да. Начали со спорта. Всемирный день выставок.
2: Есть у меня один, кстати, по поводу сидра, знакомый.
3: Предложение?
2: Нет, вратарь один, бывший нашего хоккейного клуба.
1: Так.
2: Вот он исключительно его вот предпочитает.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Ну, это естественно, когда каникулы.
1: Конечно, да. Вот, ну и, собственно, все. Ну, можно еще отметить день яйца сегодня.
3: А вот у нас уже начищенные.
1: Пожалуйста, да.
2: Пожалуйста.
1: Вот такие праздники.
2: Спасибо, Виталий. Да, за праздники, за яйца. Так, и за музыку.
1: Это не меня надо благодарить за второй момент. Это Дарью.
2: Это курицу.
1: Это Дарью.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: чем вы.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
3: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 21, в Ясном плюс 13, днем до плюс 20, в Кувандыке Медногорске плюс 12, днем до плюс 18, в Оренбурге плюс 13, днем до 19. Везде дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 28 минут на 11 часах и очередной выпуск неправильных новостей. Смешной случай вот буквально с игрой слов произошел в Польше. Значит, тут внимательно прислушайтесь. Там вернулся на трассу автобус номер 666. Он, а маршрут направляется в город Хель.
3: То есть... Хорошо, что не Хел, а не Хель.
2: Понимаешь, это же одно и то же практически. Естественно, шутки про Хайвей ту Хел, они сразу тоже вернулись, когда на маршрут вернулся этот автобус. Почему он исчез, кстати? Потому что как раз-таки жаловались, да, люди, что, ну, как-то неловко им садиться вот в такой вот автобус с таким номером.
3: Заходишь туда.
2: А там, да. Причем по-английски так и пишется.
3: Оплата карты без налом.
2: Жизнью. Ну, в общем, да, есть такое.
4: Уважаемые пассажиры.
2: Дима, грустная есть какая-то вот история у вас? Сейчас пока, да, найдите ее, я вам расскажу. Но это не грустная, она загадочная. Ну, ладно. Москвич продает кольцо несостоявшейся невесты. Значит, объявление заметили на популярном сайте объявлений. За 95 тысяч рублей это кольцо. Но самое главное, как всегда, в таких, казалось бы, простых товарах, ну, ничего особенного, это описание. Описание, значит, следующее. Молодой человек пишет, что основательно готовился к тому, чтобы сделать предложение.
3: Да.
2: Записался к стоматологу ради красивой улыбки. Прошел курсы ораторского мастерства. Когда он, наконец, предложил руку и сердце, избранница взяла время подумать. И через год,
3: ага,
2: время подумать, она ушла к психологу, к которому ходил.
5: Так.
3: Здорово.
5: Сейчас мы у нашего психолога спросим, как такое произошло.
6: Кина не будет. Электричество кончено.
2: Да, примерно так. Теперь он и реагирует. Точнее, уже отреагировал. Теперь влюбленный, бывший уже, можно сказать, хочет избавиться от кольца, заодно раздобыть деньги на очередную терапию, опять же, понимаете? Он тоже пойдет к психологу.
3: К женщине.
5: И тоже с ней сойдется. Нет, ну, наверное, это все потому, что психолог тебя слушает, у тебя какая-то подмена происходит, я не знаю.
2: Ну, наверное.
5: Опять же, куда смотрит этот психолог? И что это за психолог такой, который такой, ну
2: вот
5: ладно.
2: Сейчас мы, у нас же карате-психолог, да, следующий. Сейчас мы его узнаем, да.
5: Не, ну сначала на бензиновую лихорадку, а потом уже к психологу.
3: Ну давайте.
0: Реклама.
7: Я, Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
8: Я, Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звони прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: 21-137, код города 3537, «Бензиновая лихорадка» снова у нас, друзья. И очередная попытка разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Кто будет участником сегодня? Пожалуйста, Дмитрий, давайте решим. Ну, точнее, вы, понятно, будете решать.
2: Сергей будет пускай. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как вас зовут?
3: Сергей.
2: Да ладно, да серьезно? Да ладно?
4: Правда? Или вы деньги подыгрываете?
2: Нет.
3: Нет, Сергей.
2: Обалдеть. Обалдеть. Я иду куда?
1: Давай уже. Лотерею. Я уже не знаю. Тебе, по-моему, здесь уже не место. Где-то надо это.
2: До свидания.
1: Сергей, сколько крутим барабан?
3: Давайте один.
2: О, рисковый. Один, смотри-ка. Ну, давайте попробуем. Мы, Сергей, желаем удачи. А вдруг повезет и с одного раза все.
3: Итак.
4: Ну, вот как-то надо было еще.
2: Два литра, Сергей, к сожалению.
1: Да.
2: Вот так.
1: Да, придется по реке.
2: Это к сегодняшнему утру.
4: А не на машине.
1: На платформе.
4: Где лоза?
1: Где лоза, да.
2: А лодочка.
1: Или лодочка. Сергей. Расстроился человек.
2: Сергей, ну зачем вы так?
1: Ну ладно,
2: не попрощались даже.
1: Ну ничего страшного. Есть возможность зато звонить еще, да?
2: Да.
1: И он нас хорошо порадовал сегодня тем, что угадал Дмитрий, кто нам позвонит.
2: Да.
1: Мы за Сергея давайте передадим привет и всем, кто его узнал.
2: Да.
4: Особенно нам, привет. Подружка шоу.
2: Спасибо, что веселите.
1: Спасибо, что веселите, да. Спасибо за бензин там и так далее. Мы вас, Сергей, прикрыли. Нормально.
2: Да, да.
5: Голубые у нее глаза.
2: Да. Спасибо. Спасибо. Вот так, на таких лирических нотках с вами переходим к музыке. Маршал Джефферсон, его послушаем. Егора Крида, надеюсь, не обидится. И Артик Асти с треком «Карма».
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
6: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
7: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: Психолог отвечает.
1: Сейчас будем проверять. Да как карате-психолог у нас снова. Как мы накануне решили, да? Ирина Каргополова. Ирина, здравствуй. Я даже бы, знаете, не удивился тому, что вы и где-то получали какие-то пояса.
2: Еще нет, но в планах есть.
1: Вот я честь... говорю...
3: От халата.
2: От халата, да. Вот, кстати, я не люблю халаты.
1: Застиранный такой, знаешь. Ирина Каргополова, как всегда, с нами. Сегодня будем тему обсуждать, какую. Вот Дарья. У Дарьи всегда вот этот сундучок с темами, он у нее полный всегда. И можно что-то оттуда вытащить, пожалуйста.
4: Я вот прям подготовилась. Вдохновилась я на сегодняшнюю тему новым сериалом, который вышел, называется «У Марго про проблемы с деньгами». Категория 18+.
2: Это про фан этот.
4: Нет, спокойно. Нет, спокойно. Мы сейчас будем одну тему все оттуда доставать.
2: Сюда, я еще не смотрела его.
4: Вот
2: отложила.
4: И не надо. Все, спокойно. Спокойно. Я говорю о том, что я вдохновилась этим. Давай. И речь идет про молодую девушку, которая стала матерью. У нее и финансовые проблемы, у нее и проблемы с окружением, но самое главное, мы сейчас посмотрим с другой стороны, когда женщина остается наедине со своим ребенком. А ребенок начинает мешать обществу, плачущий ребенок, кричащий ребенок, мешает соседям спать, раздражает людей в самолете, бесит кафе, а женщина с младенцем очень быстро начинает чувствовать себя человеком, который всем неудобен. И самое страшное, в такие моменты мать часто остается вообще одна, со своей паникой, усталостью и ощущением, что она и ее ребенок мешают жизни общества. Вот мы говорили с одной стороны, я прошу подсветить вот с этой стороны вопрос.
1: На это самом... вы сейчас зачитали это описание, что ли, или
4: это,
1: что?
4: Нет, это не из описания, это вот собирательный как, ну, анализ того, что происходит с другой стороны.
2: Даша
4: вот
2: мы... исследователь, она собрала информацию Даша и сформировала записку, уже видите, научный подход, у нас уже дискуссия серьезная. Вот, но на самом деле очередное нападение, да, на женщин с ребенком, причем вне такой эффект, когда женщина находится в уязвимой позиции, у нас срабатывает, знаете, такое, животные инстинкты, люди спадают до не самого лучшего своей части и начинают нападать, потому что сами находятся в стрессовой ситуации, и вот это вот желание утвердиться, чувство какой-то власти или силы над человеком, а женщина часто измучена, она не может держать границы, да, она уже и так истощена, она отвечает за ребенка, и это развязывает руки. Вот помните про этические нормы, да, про морально-нравственные нормы, к сожалению, ценности уважения к материнству сейчас нет. Ну, что, все рожают, да? Ничего особенного в этом нет. И, соответственно, вот это раздражение пытаются разместить на того, кто не может дать сдачи. А маме как бы не до этого, да? Она пытается себя спасти и ребенка спасти. И вот это вот болезненная часть нашего общества, которая, знаете, как грибок, как зараза распространяется. А дальше. Слишком высокие требования и ожидания от матери. То есть сейчас настолько информации много, и наше поколение, и младшее, это первые, на самом деле, поколения, которые настолько сконцентрированы на детях. Никто раньше так в детей не включался. То есть, чтобы один родитель занимался образованием, воспитанием, бытовыми вопросами, закрывал потребности. А сейчас огромное количество различных продукций, как образовательных, да, что ребенок должен ходить на кружки, он должен ходить на развивашки, да, он должен носить определенную одежду, у него должны быть определенные квадратные метры, да, чтобы ребенок остался с матерью. И вот этих требований слишком много, и если мы возьмем историческое развитие сообщества, то такое было доступно только богатым слоям населения. И то не мама этим занималась, а куча гувернеров, да, там, помощниц, кормилиц, а мама была красивая. Да, а папа занимался доходом. То есть мы берем вот эту вот очень маленькую прослойку населения, у которых было достаточно денег.
4: Он пашет, я красивая.
2: Ну, вряд ли он пашет, да. Это мы проговорим про он тех, у кого пашет. Были во владении земелья, у кого были во владении там этот наследство, которое переходилось из рук в руки, да, из поколения в поколение, да, это знать и так далее и тому подобное. А даже если были зажиточные крестьяне, первое, что делали те, у кого появлялись лишние деньги, они нанимали помощниц женщинам. А вот самые такие незащищенные слоя населения, вот там женщины в поле-то и рожали. Да? Ну, то есть, если вам мужчина, кстати, лайфхак, если вам только мужчина заявил о том, что женщины в поле рожали девочки, это признак, он не о вас говорит, это говорит о том, что он не готов, и у него нет цели расти и развиваться. То есть, он уже признает то, что вот это определенный уровень для него.
4: Так, ну вот это. Мне, наверное, хотелось бы больше услышать каких-то советов для матерей.
2: Потому я думаю, что,
4: вот мы находимся с другой стороны, понимаете, вот нас раздражает, когда ребенок кричит. Мы пришли в кафе, мы хотим, чтобы там мы чувствовали себя комфортно. И все так или иначе, мы смотрим, кто-то делает замечания. И вот женщина находится вот в этом состоянии. Кто-то агрессирует, кто-то замыкается, кто-то пытается успокоить своего ребенка. Вот им советы такие.
2: Мы не можем угодить всем. Да, первое, это маску на себя и на ребенка. Во-вторых, выбирайте место, потому что для ребенка он почему кричит, да, истерит. Для него может быть общественное место на самом деле тоже стрессовым. Мы не знаем, что происходит с этим ребенком, и первые советы не мамам, а первые советы обществом. Да, напомните про терпение, что мы тоже были детьми, и как мы себя вели, и от чего мы в первую очередь страдали, когда нас, да, конечно, когда нас цикали, шикали нам, давали подзатыльники, чтобы мы вели себя хорошо. Ну, то есть, как добивались вот этого спокойствия и послушания в ваших семьях? Как бы я была вообще очень подвижным ребенком и отгребала за то, что я была непоседой, да, и как бы мой уровень терпимости и понимания, что ребенку нужно выпускать энергию через, знаете, вот это, через движение, через выговаривание, да, через крики, через прыжки, это нервная система выдает такое, да. А, к сожалению, у нас это очень редко учитывается, да, там семейные кафе, на самом деле они мало кто адаптирован под детей и так далее. И здесь у общества должна быть терпимость и напоминание самим же людям, что дети – это на самом деле наше будущее. Да, и вы были детьми, у вас есть дети, у вас будут дети, да, и вот смотрите, пожалуйста, участвуйте. Второй момент – родителям снижайте с себя нагрузку, потому что детей разносят как раз-таки из-за отсутствия конкретной стабильной системы воспитания, каких-то четких принципов. Вы все в ребенка не вложите. Выберите какое-то свое направление, вектор, определите для себя 3-4 правила, не больше, как вы будете воспитывать, и занимайтесь этим, да. Взаимодействуйте со своим ребенком и создавайте то, что комфортно для него. Потому что сейчас часто детей используют как щит, да. Я вот ребенка по такой известный анекдот, да, что в газели едет ребенок, ботинками пачкает одежду напротив сидящего человека. Да, да. Говорит, я своему ребенку ничего не запрещаю. Мужчина подходит и резинку на лоб клеит, говорит, меня тоже по этой системе воспитывали. Да, вот прекрасно. Эта история. Помните, что мы уже говорили, да, был такой Ганушкин, знаменитый психиатр, который предположил, что как раз-таки отсутствие правил развивает у детей расстройство личности. Поэтому правила мы в первую очередь для детей формируем, да, для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, они чувствовали себя фундаментальными и целостными. И здесь не про вечное нельзя, да, а про четкое понимание границ и обратной связи. Вы можете называть это законом по физике, да, что сила действия равна силе противодействия, либо законом бумеранга, кому как это устраивать. Но ребенок должен понимать, что если он что-то делает, со временем, помните, что мозг развивается, да, иногда вообще в среднем до 25 лет, у кого-то и до 40 может до конца не развиться, бывают случаи разные. Но вот как раз-таки ребенку стабильность даются правила, которые повторяются изо дня в день. И контакт здоровый со взрослыми. Потому что если у ребенка все нормально со здоровьем, то он вот так вот шуметь, истерить и раздражать других не будет. Но это дети. Тут взрослые-то раздражают, да, не могут справиться. А что вы хотите от ребенка?
0: Спасибо.
1: Спасибо. Да, спасибо. К сожалению, времени мало. Дальше.
0: Впереди песня «Бай-бай-бай».
3: Психолог отвечает.

0: Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 21, в Ясном плюс 13, днем до плюс 20, в Ковандыке-Медногорске плюс 14, днем до плюс 19, в Оренбурге плюс 15, днем до 17. И дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По информации метеорологов Приволжского УГМС, в ближайшие дни в Оренбургской области сохранится неустойчивая погода. С середины до конца рабочей недели в регионе будет хозяйничать глубокий южный циклон с атмосферными фронтами. В Оренбурге пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Приток солнечного тепла ограничит массивы дождевых облаков. Из-за этого столбики термометров не смогут подняться выше +16, +21 градуса.

0: Российские фехтовальщики смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования, передает РИА Новости. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Российских спортсменов допустят ко всем индивидуальным и командным турнирам под эгидой федерации. Всех фигурантов дела об убийстве подростка на охоте в Кузбассе заключили под стражу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Кемеровской области. Ранее сообщалось об аресте охотника, который случайно выстрелил в 17-летнего подростка. Мужчины ехали на охоту. Один из них в тепловизор увидел силуэт в кустах и открыл огонь, приняв мальчика за животное. Осознав произошедшее, все трое скрылись с места происшествия. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ты знаешь, Дмитрий, я понимаю, что хотелось удивить, и кого-то, конечно, это удивило, но дело в том, что у меня эта песня, она, понимаешь, постоянно в плейлисте крутится, так что я как бы
1: не удивлен. Ты не удивил никого.
0: Я не удивлен, но я сразу отмечу, что лично для меня композиция прекрасна. Я люблю группу «Комбинация». 9.06 на студийных часах, друзья. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья с замечательной песней группы «Комбинация». Название... забыл.
2: Белый вечер. Здрасте, там поется.
0: Я почему-то не забываю, у меня тут крутится, да, не забываю «Белый вечер». А общаемся сегодня на тему, значит, что позволено коллеге на работе, но не позволено вам. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И несколько очень классных сообщений нам уже пришло. Вот одно из них. Здравствуйте. Меня просто бесит коллеги. Все. Просто бесит.
2: Этого достаточно.
0: А Лилия написала...
2: А вы у них тоже уточните, Евгений. Я думаю, там скорее взаимность.
0: Скорее всего, да. А, Лилия пишет: «Доброе утро. Коллеге позволено крутить роман на работе. А мне вот нет. Я замужем».
2: А подруга?
0: А подруга, видимо, нет. Раз позволено.
2: Не знаю.
1: У меня тоже претензии. Я тоже хочу роман на работе. А мне...
0: Зачем, Дарья?
1: Ну, это же так романтично.
2: Вот у нас Юрий Дмитриевич.
0: Вот человек сидит, вот он сейчас вам объяснит.
1: А у нас все женаты, понимаете? И мне не с кем.
0: Может быть, и поначалу это будет романтично, но потом будет не очень хорошо. Классное сообщение еще от Ольги. Доброе утро.
2: Вот тебе отчет и справка на алименты.
0: Ольга пишет: актуальная для меня тема. Как раз вчера я возмущалась, увидев график на июнь. Почему при одинаковой зарплате коллега будет работать 2 на 2, а я 3 на 1? На мои возмущения менеджер мне ответил, а она не согласилась работать по-другому.
2: Вот, видите, все по-разному ставят.
0: Ольга добавляет: я в шоке. А что, так можно? Ну, видимо, вот, да.
1: Кому-то можно, да.
0: Вот как нащупать-то эту грань-то, когда можно, когда нельзя?
2: Да, вперед, у вас всегда должна быть грань, понимаешь?
0: Вперед того, кто это уже нащупал. Вот как это, как его опередить-то? Вот вопрос.
2: Ну, просто ставишь себя в обществе, и они идут на твои условия.
0: Так.
1: Мне, кстати, вот один человек рассказывал, что я поставил вот такое вот условие. Если это условие не будет соблюдено, я здесь работать не буду.
2: Слушай, ну вот так, когда ставится, мне не нравится. То есть ты должен все равно быть
0: гибче
2: и корректнее. Надо знать, когда дать скидку. Надо знать, когда скидку давать не нужно. То есть ты должен быть, например, все по-доброму. А если просто ты говоришь: а, я самый дорогой, я на стиле и так далее.
0: Нет. Ну, хочется так ответить. Но я могу понять прекрасно работодателей в нынешнее время. Они, может быть, некоторые действительно, ну, просто не могут так сказать. Ну, потому что надо кому-то работать все равно в любом случае. И они, ну, соглашаются. Ну,
1: хорошо, но насколько это честно, допустим, по отношению к сотруднику, который уже...
0: Я думаю, что когда просто появится кто-то, может быть, более лояльный, тогда этого человека сразу уберут. Просто, наверное. Опять же, я не работодатель, не знаю.
2: Ну, может быть.
0: Вот, что еще нам написали? Вот пришел на работу новый мальчик. Поработал пару дней, заболел. А я вот не могу заболеть. Я что, лошадь за двоих работал?
1: Вот вам, пожалуйста.
2: За жеребенка.
0: Доброе утро. Есть вот такие коллеги, тут намеренно написано в кавычках, то есть, ну, коллеги имеется в виду. Некоторые неделями не могут, могут не выходить, а потом прийти, как будто так...
2: За зарплатой.
0: А потом прийти, как будто так должно быть. У кого-то зарплата чуть выше, кто-то может опаздывать всегда, а ты, как старый коллега, за таких отгребаешь больше всех. Успокаивает, что обычно они работают не больше 3-6 месяцев. То есть это текучка большая. Тут вопрос к руководству. Почему вы меня так не холите, как этих новых бестолочей?
2: Вы прикормлены уже, Наталья. А вот остальные-то, их же надо как-то удержать.
1: Слушай, мы какую-то болячку сковырнули, потому что сообщения от Максима очень схожие. Здравствуйте, я не понимаю, почему с молодыми сопляками у нас на работе носятся как золотом, ведь переживают, зумеры, что они уйдут. А над нами, бывалыми, можно издеваться, как хотят.
2: А, кстати, недавно работал на выпускном, разговаривали с папой каким-то. Mm-hmm. Говорит, я работаю там-то, там-то уже очень много лет. Вот. И как, говорит, я туда попал? То есть я пришел, мне сказали, так, у тебя вот один вариант, вот здесь, вот за этим столом сидеть, будешь делать вот это, вот это.
0: Так.
2: Он такой, ну, ладно, хорошо. И сейчас, говорит, к нам приходят молодые, говорит, и мы им, вы можете вот здесь работать, вот здесь, вот здесь, вот здесь такая, говорит, здесь вот так. Вот
0: здесь, здесь комната отдыха.
2: Здесь отдых, да, здесь вот стол ваш, вот здесь может быть ваш, выбирайте, так, mm-hmm. вот тут, вот тут, вот, вот. Они, говорит, спрашивают, сколько зарплата, сколько ожиданий. Он говорит, ну, ожидания, ну, не меньше сотки.
0: Это ваша проблема.
2: Не, не, не, им не говорят вот сотки. Это, ну, зумер, да, не меньше сотки. Человек, который только с университета пришел, вот, mm-hmm. или с каблухи какой-нибудь, вот, не меньше сотки. Он говорит, ну, у нас нет возможности. Он такой, ну, тогда до свидания. И просто, говорит, уходит. То есть я, говорит, столько получаю, говорит, и у меня там опыта столько, а он сразу...
1: Да, и опять же, дело не в том, что человек старше, а кто-то только вышел из института. Дело в том, что есть какие-то навыки, которые необходимы на данном месте работы. Если, допустим, ты пришел специалистом с опытом, да, ты новый сотрудник для компании, но ты пришел с тем опытом и набором компетенций, да, ты сразу получаешь хорошую зарплату. Но если ты новичок, я просто с этим сталкиваюсь тоже постоянно, когда они говорят, а, столько... Я вообще-то хочу вот столько сразу. А ты говоришь, а где ты сразу столько будешь? Ты куда бы ни пришел, ты пока не научишься, а компании нужен сотрудник, который будет сразу выдавать. Ну, не сразу, мы понимаем, да, мы даем сотруднику год на полноценное обучение, чтобы он встал на рельс.
2: На адаптацию.
1: И тогда ты уже можешь на что-то рассчитывать.
2: Да.
0: Вечная тема, я думаю. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что позволено, коллеги, что не позволено вам. Дискуссия развернется уже в концовке часа. Там и кому-нибудь подарим кофе за оригинальное сообщение.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 21. В Ясном плюс 13, днем до плюс 20. В Ковандаке-Медногорске плюс 14, днем до плюс 19. В Оренбурге плюс 15, днем до 17. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru. И помним, что дождь на всей территории Оренбуржья.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Что ж, друзья, очередной выпуск неправильных новостей. 9:23 у нас на студийных часах.
3: Одинокий мужичок за 50.
2: Почти. А, жительница поселка Вологодской области.
4: Почти, да.
2: Да, слушай. Вызвала домой полицию от скуки.
4: От скуки?
2: От скуки, да.
4: Сначала... Здорово, мужик!
2: Вот послушай. Она сначала позвонила и сообщила, что ее якобы избивают. Затем был второй звонок. Там она пожаловалась, что в квартире спит пьяная соседка.
4: Не, она говорит, сначала меня избивает, потом перезвонит. Но меня избили.
2: Нет, спит пьяная соседка. При этом она попросила полицейских приехать.
5: И взять с собой колу.
2: Да, слушайте. Полицейских приехать, но предупредила, что дверь им не откроет.
4: Язык как.
2: Ну, просто сам момент.
5: Надо будет у Ирины спросить, что это такое вообще.
2: Это алкоголь.
4: Это кола зеро.
2: Алкоголь, да. Что это еще? При проверке сообщений, конечно, сотрудники полиции установили, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Потом она призналась, что просто от скуки звонила. Mm-hmm. Ну вот теперь будет платить большой штраф.
5: Так вы колу все-таки привезли?
2: Не знаю. А в городе Шахты мужчина украл драгоценности у жены, с которой находится в процессе развода.
4: То есть, видимо... Беру от жизни все.
2: Видимо, да, там все склонялось. Отношений. Возможно, все склонялось в пользу жены. Он решил, нет, не доставайся, как
5: да никому.
2: Никому, да. А, так, что еще? В Турции мужчина будет обязан выплатить женщине компенсацию своей бывшей жене, которую он называл черепахой и кошкой.
4: Кошкой, да. А котиком.
2: Да.
4: Очень нишевая шутка для Орска.
2: Ну, возможно. Короче говоря, его признали основным виновником распада брака. Представляете, вот за эти выражения. Кошка и черепаха.
4: Угу.
2: Да, угу. Это стало причиной суда, и теперь он будет платить компенсацию.
4: А как там 300 лет тому?
2: 300 назад. Лет
4: он такой троллец стоит.
5: Может быть, Димка у нас поэтому не женится, потому что он свою женщину как только не называет. Она там уже записки ведет.
4: Ну, я сразу получаю и перестаю на полгодика.
5: Потом снова каплю.
4: Да.
2: Это как инъекция, да? Получил на полгода, все, затих. Да.
5: Потом
2: опять, да.
4: Больно.
2: Ну и в Москве грабители выпустили две пули в потомка Александра Пушкина, между прочим.
4: Да ладно.
2: Да. И? Андрей де Торби.
4: Де Торби?
2: Де Торби, да.
4: Торбина.
2: Стал жертвой вооруженного нападения, да, из пневматики стреляли.
4: Погиб. Как он? Родственник поэта чести. Пал.
2: Нет, он жив.
4: А, ну мало. Ну ладно.
2: Я же не беру. Что-то
5: какие-то вот напасти происходят.
2: Вот как-то, да. Даже с дальними родственниками Александра Сергеевича. Опять же, вот эти все какие-то...
5: Вот ладно с родственниками.
2: Связанные с оружием.
5: Рядом с театром стоит же памятник.
2: Александру Сергеевичу, да.
5: Да, ему постоянно
4: смотрят. А его родственник, наверное, бежал такой: «Дантес, чушпаны!» И там... Началось месиво.
2: Не смешно, ладно.
4: Ну ладно.
5: Ой, ладно. Сам посмеялся, а потом нам замечание сделал.
2: Да.
4: Так, баста, Дмитрий Журавлев, и к гороскопу перейдем.
0: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп будем весело читать под такую мелодию, друзья. Сегодня у нас среда, 3 июня. Будем надеяться, что, как всегда, впрочем, что гороскоп будет приличным.
2: У микрофона Виталий Морозов.
3: У всех такое было.
1: Я один, да?
2: Представьте вы рыбы.
4: Рыбы.
1: Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется. Все будет получаться само собой.
4: Водолей.
2: Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше, чем... Однако плохой мир лучше доброй войны.
3: А по столу обязательно стучать?
2: Я себе ритм отстукиваю.
3: Да, проявляется.
4: Козерог.
3: Вы фотопленка? Так, как вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобное.
4: Стрелец.
1: Если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди вас ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть.
4: Скорпион.
2: Сегодняшний день принесет большое количество контактов, так что, вероятнее всего, вы сильно даже пожалеете, что вообще встали с постели.
4: Весы.
3: Ой, прежде чем вступать в беседу. Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем.
4: Дева.
1: Вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких.
4: Лев.
2: Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую много энергии, надо бы сбавить темп.
4: Рак.
3: Нынче велика вероятность завести новых друзей.
4: Близнецы.
1: Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете, когда остановиться.
3: Пойду куплю кукурузу.
4: Телец.
1: Консервированную.
3: Нет, мы вот вчера, кстати, это пекли. Ну, женщина запекала вкусно.
1: Кукурузу, да, да. Солененькую, да?
3: Прям цельную, да. Давай, Дарья.
2: Если вы еще не чувствуете себя царем природы или властелином вселенной, то это скоро придет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней.
3: Да, это телец был.
4: Овен.
3: Сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Там, кстати, под... Как это? Дописка была. Лучше проявить это добровольно и с песнями.
1: С песнями.
3: Да.
1: Ну, так... тогда сегодня у нас песни будут.
3: Давайте, Виталий.
1: Что же все в эту сторону-то? Вон туда.
3: Давай.
1: Дарите женщинам цветы.
3: Без повода.
1: И без причины.
3: По-моему, превосходная версия получилась.
2: Надо вырезать, поставить на рингтон.
3: Я подарю тебе ландыш.
2: И пионы.
3: Да, да. Ладно, igneo.com еще раз. Дарья, давайте на правах рекламы что-нибудь нам к сегодняшнему дню.
2: Гороскоп прочитан гениальными ведущими подушками.
3: Советы какие-нибудь.
2: А совет у меня есть. Когда вам грустно, помните, где-то внутри вас крошечные белки кинезины изо всех сил стараются ради твоего счастья.
3: Лучше бы сказал, если вам грустно, значит, пока не пусто.
1: Или, ну если вам грустно, надевайте желтые сапожки.
3: Или, если вам грустно, ну ты это, не грусти.
2: Я пыталась хоть раз быть умной, нет? Не надо?
3: Лучше нет.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Хит «Усталый караоке».
1: Ну куда ж мы без усталого караоке? 21-103-7, код города 3537. Друзья, набирайте прямо сейчас. Нам нужны два участника, между которыми мы разыграем два билета в парк Центральный имени Поленичка. Кататься на аттракционах. Алло.
2: Да.
3: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Наталья.
1: Наталья. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро вам.
4: А вот кто против Натальи? 21-103-7. Ждем.
1: Наталья, Наталья, Наталья.
2: Где блины?
4: Так, доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Владимир.
1: Владимир. А Владимир, который у нас постоянно играет и не всегда выигрывает. Я прав?
5: Да.
1: У вас еще очередная попытка. Хорошо.
4: Иногда, я бы сказал.
1: Иногда.
4: Да, ну и песня будет соответствующая. Желаем удачи. Нет, это
1: нет,
4: женщина.
1: Владимир, вы уже опытный человек, не торопитесь.
3: Наталья.
4: Наталья.
3: Это Алсу.
4: Браво.
6: Я жду тебя.
1: Наташенька, молодец.
4: Я же говорю, иногда выигрывает. И
1: иногда.
4: Песня. Иногда.
6: Мне кажется, что
1: так. Я считаю,
3: ребят,
1: что да.
3: Можно скажу?
1: Да.
3: Я часто у вас выигрываю.
4: Так.
3: Очень часто. Давайте отдадим билетики Владимиру.
1: Браво, Наталья! Ну какая умница, молодец!
2: И блины несите.
4: Нет, а Владимир что, Наталья?
5: Большое спасибо, конечно.
1: Нет.
4: На этом закончим.
1: Это очень классно, это очень по-подушкински, я бы сказал. Наталья, молодец, браво. Правда, Владимир часто участвует, но вот как-то не везет ему. Да. Вот и сегодня тоже вот поспешил немножко даже, но не угадал. Так, ну что, тогда поздравляем все-таки Владимира, да? Потому что ему билеты достаются, Наталье будете что-то передавать.
3: Ну, как всегда, никому, только вам.
1: Ага, спасибо большое вам, хорошего
4: дня. Настроение.
1: Я не понимаю, о каких блинах идет речь, но, видимо, Дарья знает что-то больше, чем мы.
4: Да, минутка добра удалась. Да. Спасибо большое, Наталья.
1: Спасибо,
4: вам хорошего дня.
1: Владимир, ну а вы становитесь счастливым обладателем билетов в Центральный парк. Тоже можете что-то передать, если хотите.
5: Ну, большое спасибо, конечно, Наталье. Большой привет вам.
1: Угу.
5: И всем тем, кто меня узнал.
1: Спасибо.
4: И сейчас надо включить песню «Твори добро
2: на всей земле».
4: Да.
2: Твори добро.
4: Да, Дарья, давайте, читайте на правах рекламы.
2: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето наступило, значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы: понедельник 16:00 до 23:00. Со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
0: Спит усталый караоке.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина, 150, второй этаж. Кувандык. Ленина, 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске плюс 16 градусов днем до плюс 19, в Ясном плюс 15 днем до плюс 18, в Кувандыке Медногорске плюс 13 днем до 18 градусов, в Оренбурге плюс 15 днем до 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Дождь на всей территории Оренбуржья.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: подушка.
1: Здравствуйте еще раз всем друзьям. Точнее, уже прощаться пора.
2: Какой ты позитивный, я не могу.
1: Ну, а что осталось тут чуть-чуть всего?
2: Дотерпел.
1: Мы сегодня общались на тему, что позволено вашему коллеге, но не позволено вам. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что еще написали за это время? Игорь написал: у нас в офисе есть холодильник. Коллега, можно хранить в нем свои обеды хоть на неделю вперед. А мне, если я оставлю свой обед на вторник, в понедельник его кто-то съел. А, ну и замечание за это, да, прилетает.
3: Есть у нас такой коллега.
2: А, так, вот есть сообщение.
1: Целая борьба разворачивается.
2: Да. Сообщение от Николая есть. Доброе утро, любимые подушки. Вот меня постоянно возмущает факт. Некоторым на объекте можно ходить в кроссовках, а меня сразу по камерам вычисляют, если вдруг не надел сапоги. Где справедливость?
3: По курсу Nike.
1: Да.
3: Вызывай подкрепление.
1: Штрафуй.
3: Да, да. Вот и вполз. Кроссовки снимают. Это мы изымаем.
1: И в лицо так, да.
3: У сына директора такой же размер, как у...
1: И лицо так. Кто надел кроссовки? Кто это сделал? Кто плохой?
3: А на заднем фоне тот самый коллега так улыбается, так и уходит в закат. Хорошо.
1: Все,
2: так, нет, вот сообщение от Марины. У нас в отделе продаж есть традиция. Выполнил план, можешь уйти пораньше. Коллеги уходят еще раньше, чем нужно. И в 14 часов их уже нет. А мне нельзя, ведь я руководитель.
3: Не мудрено.
1: В общем, и в целом вы сами отвечаете на свой вопрос в конце сообщения.
3: А еще мне нравится сообщение. Рома написал, Алексин. Ребята, потерпите, скоро будет тепло, а может быть и жарко.
1: Я вам предлагаю так прогноз погоды читать.
3: А может быть и жарко.
1: Вот, да. Ребята,
3: потерпите.
1: Прогноз погоды. Потерпите. Скоро будет тепло.
3: Может
1: быть, будет жарко. Но не точно.
3: Да. Все в этом мире относительно.
2: Потерпите, дождик скоро закончится.
1: Так, ну что, сложный момент. Почему? Потому что за вот такую тему как-то ну, оригинальные сообщения выбирать довольно...
3: Ну, с кроссовками интересно было.
1: Вот единственное, наверное, да, я, пожалуй, соглашусь, потому что здесь нам удалось как-то развернуться.
2: Слушайте, я с вами не согласна.
1: Не согласна.
3: А что еще?
2: Мне, например, понравилось сообщение про то, что кому-то можно крутить роман, а кому-то нельзя крутить роман.
1: Да?
2: Да.
1: А
2: вот понравилось сообщение от Ольги о том, что график у нее два, у кого-то 2 через 2, у нее 3-1. И ее возмущение, на ее возмущение ей не отвечают.
1: Ну, мы оцениваем тогда с вами
3: боль или жалобу, креатив.
1: Да, или креатив.

0: Новотроицк, Советская 84, Мария Корецкая, Советская 44, А парк, Советская 93, остановка Гагарин.
1: А парк.
0: Знаешь, у меня...
2: Апорт вообще.
0: У меня апарк, а у тебя выкувандуки.
2: Ну, нормально.
0: Мне все, так ваша карта бита.
2: А еще первый раз, когда гороскоп, не гороскоп, прогноз погоды читал в эфире, я назвал Бедногорск.
0: Слушай, ты не ошибся.
2: Ладно, всем хорошего настроения, друзья. До завтра, до 7. Пока.
0: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С началом летних каникул и отпускного сезона в Оренбургской области стартовали рейды по местам отдыха у воды. За безопасностью на пляжах и водоемах будут следить административные комиссии, сотрудники полиции и народные дружинники. Особое внимание уделят профилактике происшествий на воде. По итогам прошлого летнего сезона в регионе было зарегистрировано 58 происшествий. В результате погибли 55 человек, и в том числе 10 детей. Кроме того, за нарушение правил поведения на водоемах ответственности привлекли 316 человек. Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 15 по 20 февраля. Это обусловлено переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные по случаю Дня защитника Отечества. В России МВД, Минздрав и Минюст до 2027 года проработают вопрос о том, чтобы для водителей, привлеченных к ответственности за езду в состоянии опьянения, появилась обязанность проходить медреабилитацию. До 2027 года ведомства должны представить доклад правительства. Кроме того, Минздрав и МВД подготовят приказ об изменениях в порядке медосвидетельствования на опьянение.

0: уточнить его проведение в случаях, когда полностью выполнить процедуру невозможно из-за состояния человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
4: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бодренький денечек ожидается, учитывая, что на улице как-то слякоть, под ней находиться не очень комфортно, все будет бегом. Ну и дальше, собственно, под зонтик или куда-нибудь, ну, знаете, под крышу. Так что давайте ритма набираться. Впереди у нас Невера, Ираклий, капли абсента, хотя у нас капли дождя сейчас, да? Ну и расскажу также о праздниках. Будь с нами 3 июня.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Я открываю календарь, чтобы рассказать вам о событиях. Так, 3 июня, среда. Всемирный день велосипеда, но огромное количество поклонников данного вида транспорта. Но не сегодня, наверное. Праздник прогульщика. Ну, пожалуйста, если что, это будет объективная причина для руководства. А еще у нас день парашюта. Ну, рождение, естественно, да, 115 лет ему. День пионов, так что намек ясен, да. День воспоминания. Вспоминания о снеге, ну, поностальгировали. День «Любовь побеждает», все это правда. День средств защиты от насекомых. Еще у нас день «Всемирный бега» отмечается, тоже важно. Всемирный день «Сидра» есть. И еще у нас Всемирный день выставок. Ну, а из границ к нам пришли день повторения и день яйца. Вот так. Mi Boyka, экспонат BTS, также с треком Dynamite. Медуза заглянет, Beowulf и Феникс. Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Зажечь огни земли.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Овен.
2: Не так резко. Распаковка, друзья, гороскопа. Давайте послушаем, что принесет нам Игни.ком на эту среду.
1: Овен.
2: Сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно.
1: Телец.
2: Если вы еще не чувствуете себя царем природы и так далее, да, то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней.
1: Близнецы.
2: Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать.
1: Рак.
2: Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении, это всегда высоко ценится.
1: Лев.
2: У вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть.
1: Дева.
2: Вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания, тем самым подведет вас под монастырь. Можете взвалить поручение на друзей и близких.
1: Весы.
2: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем.
1: Скорпион.
2: Сегодняшний день принесет столь большое количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали с постели. Может, вернетесь?
1: Стрелец.
2: Если есть возможность, то возьмите пару отгулов. Впереди ждет вас тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть.
1: Козерог.
2: Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить сегодня все, что только можно, не оставляйте на завтра.
1: Водолей.
2: Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все же лучше доброй войны придется потерпеть.
1: Рыбы.
2: Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особо не придется. Все будет получаться само собой, если, конечно, сопротивляться не станете. Информация, как уже было сказано, от Игни.ком. Так что всем желаем удачи сегодня. Середина, экватор рабочей недели. Пусть и дождливый. В общем, Ирина Дубцова тут добавит нам немножко лирики. Любовь, Рэй послушаем. Дискотека аварии Жанна Фриске. Также Вань Дмитренко. И хит на все времена тоже. Какой, узнаешь чуть позже.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай!
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса, экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас «Umbrella», первый сингл барбадосской певицы Рианы совместно с Джей-Зи, вышел в 2007 году, и песня стала одним из главных хитов этого года.

Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске закончился ремонт участка тепломагистрали на проспекте Мира почетной стороне. Работы стартовали 19 мая. На это время в центре города были введены временные ограничения для транспорта. Для трамваев движение закрыто. Электротранспорт идет через второй участок. Машины передвигаются в объезд. С 3 по 12 июня закрыта нечетная сторона проспекта Мира от Орского шоссе до переулка Школьного. На российско-казахстанской границе сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввести 20 тонн сливочного масла из Казахстана. Груз направлялся из Астаны в Санкт-Петербург. При проверке выяснилось, у перевозчика не оказалось протоколов лабораторных исследований на наличие токсичных веществ, а адрес отправителя в ветеринарном сертификате не совпадал с тем, что указан в официальном реестре Казахстана. Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. По данным властей, ранним утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. По словам губернатора Александра Беглова, пострадали несколько человек. Повреждения получили несколько объектов инфраструктуры. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас.

0: Сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Словно единый механизм, вместе с вами двигаемся по этому дню, согреваемся, какие-то приятности друг другу добавляем. Ну и самое главное, хиты, музыка, Кунгс впереди. Также Теофилус Лондон, у нас интересное имя, Руки Вверх, Михаил Жуков, Индия. Также Мот, Робин Шульц и Топик в эфире в ближайшие несколько минут. Давайте повеселее, погромче, ну и головой так эть-эть подкачивай.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, все любят музыку? Она же задает настроение, делает каждый день ярче. Так вот, хотите узнать, как рождаются хиты? Тогда смотрите программу «Музстори» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Ну и узнаете закулисье музыки, истории песен в приятном формате. Категория 12+, а на правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия, ну, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. И адреса: Орск, ТК Европейский, второй этаж, также рынок «Авангард».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Телефон рекламной службы.

0: хит на все времена.
1: Рома Кенга, его хит под названием «Ты будешь счастливый». Ну, прекрасное такое напутствие 2012 года. 14 лет прошло, давай возвращаться.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: котлами в газовик.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Давай на разгоне поменяемся. Кристина в эфире появляется.
1: Привет!
0: Удачного, солнечного настроения.
1: Спасибо большое.
0: Активной среды. Давай, жечь, когда там уже дроп начнется.
1: Договорились. Все хорошо, все будет. А ты давай, бье, отдыхай, развлекайся.
0: Давай. Ну, еще чуть-чуть. Какой же, боже, долгий. Вы чувствуете это? Это середина рабочей недели. Давай.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сотрудники отдела полиции Орска разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета. По данным полиции, неизвестный воспользовался похищенной банковской картой и оплатил покупки бесконтактным способом в одном из сетевых магазинов Орска. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 4000 рублей. В Оренбургской области расследуют крупное мошенничество, жертвой которой стала жительница Бугуруслана. По данным регионального управления МВД, женщина лишилась 42,5 миллиона рублей, выполняя указания злоумышленников, выдававших себя за сотрудников государственных структур. В течение почти двух недель аферисты поддерживали постоянный контакт с женщиной и давали ей различные указания. По версии следствия, женщина сняла со счетов и обналичила около 37,5 миллиона рублей, а также перевела еще 5 миллионов рублей под предлогом оплаты некоего штрафа и оформления документов, подтверждающих ее статус потерпевшей. Лишь после того, как связь с неизвестными прервалась, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». Эти предметы будут в учебных программах, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

Мелодично открываем новый день вместе с Радио Хит. Делать это будем со мной. Не услышали, да, как меня зовут? Ну, я представляюсь. Кристия Бурова на связи. Будем вместе делать обычный день нестандартным и красками музыки расписывать самые яркие моменты. Летим вперед из песни. И, кстати, о песнях Maisik, Marshall Jefferson и Salam Das. Дальше отметится с треком Life is Simple. Следом Сергей Сесарев «Шаги», а также Егор Крид, Артика Асти, Карма. Не переключайтесь. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты.

0: Убийство от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
1: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, в эфире рубрика «Киногуд», а значит, пришло время нам с вами обсудить, как скоротать грядущий вечер, или, может быть, уже вот это вот время, если хочется побыстрее отправиться с работы. В общем, нам сейчас все расскажет Виталь Морозов. Виталь, привет.
2: Привет, Кристина, всем привет, друзья. Смотреть, вот как раз у нас в представлении рубрики, да, смотреть, нужно смотреть, а нужно иногда, может быть, пересмотреть. Но кто-то увидит, возможно, впервые эту картину, тем я, конечно, очень сильно завидую. Поскольку у нас такая ситуация складывается, что каждую неделю выходит какой-то новый ужастик, который поражает буквально своими высокими оценками, очень неплохими сборами. На этой неделе тоже что-то, вот завтра мы в новинках обязательно обсудим, что-то там ожидается очень серьезное такое и действительно многообещающее. Так что в последнее время в обиход очень плотно вошло слово «хоррор-хит», да, то есть это уже ужастик, который, так сказать, заходит на вершины какие-то чартов, там, не чартов, в смысле, а топов и тому подобное. А я тогда в таком случае, ну, вспомню, может быть, что-то из такого старенького, которое тоже было хитами в свое время, причем такими хитами, что до сих пор отголоски этих фильмов можно увидеть и в новых каких-то картинах.
1: Так.
2: Это фильм «Зомби по имени Шон» с категории 18+, 2004 года рождения.
1: Четвертого
2: года выпуска фильма Эдгара Райта. По-моему, вот это первый его в трилогии «Мороженого Корнетта». То есть потом были типа «Крутые легавые» и про «Апокалипсис» там что-то было, забыл название, к сожалению. Ну, в общем, в этих трех фильмах снимались Саймон Пегг и Ник Фрост. И «Зомби по имени Шон» — это очень классная залихватская комедия, комедия-пародия такая на зомби-фильмы вот до 80-х, 90-х годов. Ну, конкретно вдохновлялась картина, конечно, и более старым фильмом, это «Ночь живых мертвецов», но потом, когда появляться стали похожие ужастики, Саймон Пегг и Ник Фрост и также и сам Эдгар Райт, они немножко переработали материал и выпустили вот такую достаточно копеечную, но невероятно смешную пародию на все вот эти зомби-фильмы. Короче, там по сюжету нам показывают главного героя, его зовут Шон, он работает в магазине электроники, в целом никак не может разобраться со своей девушкой, то они расходятся, то сходятся вновь вместе, она, в общем-то, недовольна тем, что он достаточно ленивый, ничего, в общем-то, не делает для того, чтобы продолжить свое как-то развить свою карьеру. Они постоянно заседают вместе со своим другом в пабе где-то. В общем, это ей все и не нравится. Ну, в общем...
1: И по классическому сюжету он потом должен спасти весь мир.
2: Конечно, ну, практически, да, так и происходит. У него еще есть друг. Вот его Ник Фрост играет как раз друг. Еще более такой раздолбаистый, чем он. Он тоже постоянно сидит. Он вообще нигде не работает. У Шона хотя бы есть какая-то работа, какие-то деньги. У него, у того вообще ничего нет. Но объединяет просто, понимаете, не объединяет, а, наверное... характеризует Шона то, что он достаточно добрый человек, и, в общем-то, ему не хочется как-то обижать своего друга, обижать своих соседей, в общем, с девушкой тоже надо как-то ужиться, и с мамой, мама тоже ведь здесь присутствует, в этом фильме она тоже иногда его, ну, не то чтобы пилит, но иногда так... Нет, ну, более мягко так, да, она ему постоянно на что-то такое намекает, на то, что, да, нужно как-то в жизни порядок навести. И вдруг в какой-то момент случается буквально, да, резко зомби-апокалипсис, какие-то тела, да, вот эти страшные появляются на улице, и Шону и его другу придется спасти себя, спасти девушку, спасти маму, его отчима, ее друзей, соответственно, и всех отвезти вот тот самый паб, в котором они заседали, чтобы там переждать всю вот эту вот бурю, которая там происходит. По ходу фильма это все делается очень легко, с классным юмором, причем таким построенным очень много там на игре слов. Одно из самых моих любимых, наверное, да, веток такого юмора, когда шутка сама рождается из именно игры слов, да, там каких-то переставлений и так далее. Это очень классно на самом деле. Ну и такое очень бойкое, бодрое кино, с которым действительно можно вечер скоротать. Я думаю, что те, кто уже давным-давно смотрел, потому что на самом деле после выхода фильм возвели в ранг культового и отметились, например, при просмотре такие режиссеры, как Квентин Тарантино, он назвал вообще одним из лучших на тему зомби вообще апокалипсиса. сняли все с картины. И, собственно, Роджер Ромеро, вот на которых ориентировались создатели Шона, он тоже отметил и сказал, что ему очень понравилось. Ну и после этого тут же, конечно, в пантеоне таком, да, зомби-хорроров, зомби по имени Шон занял одно из лидирующих мест. Ну, в общем говоря, киноманам на заметку, а для тем, кто хочет развлечься, тоже такой вот совет. А зомби по имени Шон, категория 18+.
1: Это был Киногуд, смотрите с удовольствием.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Да, бывают в жизни такие периоды, когда действительно можно и поплакать, и погрустить немножко, о чем нам рассказала только что Сабрина Карпентер в ее треке Tears, но мы с вами больше придерживаемся другой жизненной позиции, другого настроения. Конечно, мне кажется, приятнее будет ходить позитивным, веселым человеком, и тогда это добро подарится еще и вашим окружающим людям, а значит, вернется к вам обратно. В общем, это самое настроение можно получить легко и просто, в том числе подарив приятные сообщения и послания родным и близким, и этим самым делится у нас в эфире наши радиосмотрители. Некий никто написал: погодка плохая немного в Оренбурге, но скоро жара плюс 30. Вот именно, ищем позитивные новости. Правда, почему вас зовут никто? Давайте лучше представляться. Мне кажется, так приятнее звучит. Ну и Кира написала: привет Лилии и Алексею. Лилия, Алексей, Кира, вам огромнейший привет от Радио Хит. Ну а вы, если хотите что-нибудь услышать здесь в эфире, пишите нам на наш портал smotri.radio. Ну а мы вернемся к музыке. Джиган, Нилетто, Лок Док, Дорого, далее.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия, 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге будут судить 50-летнего жильца дома на больничном проезде. Мужчину обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, из-за которого в ноябре 2025 года загорелась пятиэтажка. Ущерб составил больше 31 миллиона рублей. И, как считает следствие, вечером 12 ноября мужчина зажег в своей квартире свечу и оставил без присмотра. Огонь быстро распространился по квартире, после охватил кровлю здания на площади около 1000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 220 человек, среди них 48 детей. Один человек получил травмы и попал в больницу. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным выгоранием. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимущества при выполнении заданий. Фракция «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект для внесения в Госдуму, который предоставит родителям выпускников 9 и 11 классов право на оплачиваемые выходные. Об этом 3 июня сообщил лидер партии Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Миронов отметил, что этот день можно будет использовать для посещения выпускного вечера и вручения аттестатов. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Алекс Уоррен был в эфире только что с его треком «Fever Dream», и там я нашла одну интересную строчку. Он поет «I'll be damned if you love me, damned if you don't». Да, тяжело я читаю по-английски, но перевод знаю. Он говорит: «Любите меня, мне плохо. Не любите меня, мне тоже плохо». И знаете, эту фразу можно ассоциировать очень хорошо с нашими отношениями с погодой, потому что сейчас нам пишут: «Ой, скорее бы жара, плохая погода, дожди, ужас». А когда была жара в мае, вы помните, что было? А было то же самое. Ужас, жара, давайте прохладу. Вот всегда так будет, а нам так не надо. Давайте мы будем просто ценить каждую погоду, каждую температуру, любой подарок природы, потому что тогда и жизнь будет легче, и нам будет легче проживать любой сезон. Вот, тем более, что у нас погода сейчас отличная, свежо на улице. Где-то, да, идет дождик в Восточном Оренбурге, но в целом любую проблему можно решить с хорошей музыкой.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятности. Приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, пришло время обсудить дела дорожные, в которых я, честно говоря, не бум-бум, но очень даже бум-бум Костя Макаров, поэтому ему предоставляем слово. Костя, привет!
2: Да, Кристин, привет! Друзья, всем день добрый! Так, начнем сразу с местных новостей. Я думаю, что сегодня с утра уже многие арчане не смогли проехать по проспекту Мира от Комсомольской площади в сторону, значит, площади Гагарина. Но дело в том, что с сегодняшнего дня начался очередной этап, значит, реконструкции тепломагистрали на проспекте Мира. До этого у нас была перекрыта четная сторона, и вот с сегодняшнего дня теперь перекрыли нечетную, да. Но зато тем, кто едет со стороны площади Гагарина в сторону Авангарда, можно спокойно добираться по прямой, не в объезд. Ну а, соответственно, тем, кто едет в обратную сторону, придется теперь передвигаться либо через второй участок, либо по дорогам дублера. Ну и вся эта ситуация, конечно, у нас продлится до 12 июня. По крайней мере, до этого числа нам обещают все сделать и открыть уже движение.
1: Будем ждать.
2: Будем очень на это надеяться. Так, идем далее. Значит, на портале госзакупок идут торги на капитальный ремонт и обустройство дороги на улице Макаренко в Орске. Скажу сразу, что наконец-таки хоть будут разыгрывать лот, потому что передвигаться по этой улице уже, ну, честно, вот вообще невозможно. Нет сил. Просто нету сил.
1: Как хорошо, что я не вожу,
2: да,
1: и не продвигаюсь.
2: Как хорошо. Так вот, планируют, значит, отремонтировать полностью улицу Макаренко, то есть не какой-то определенный там участок, да, а начиная от Новосибирской до улицы Станиславского. И, как сообщается, значит, заниматься работами будут разные подрядчики. Первый должен капитально отремонтировать дорожное полотно, но, соответственно, второй уже обустроить элементы безопасности.
1: Так а вот, когда? Не так сказали?
2: Сейчас все расскажу. То есть тому подрядчику, который будет капитально ремонтировать дорогу, предлагают ее сделать за почти 80 миллионов рублей.
1: Ё-моё!
2: Ну да. Приличная сумма получается. Ну и, соответственно, второй лот на обустройство будет стоить порядка 4,5 миллионов рублей. Ну а вот сроки выполнения работ по обоим контрактам, то есть с даты заключения, до 1 июля 2027 года. То есть по факту, как мне опять же кажется, должны, значит, они, скорее всего, в этом году, вот сейчас как разыграют контракт, то есть полностью поменять дорожное полотно, а уже на следующий год, до 1 июля, соответственно, полностью обустроить, чтобы дорога была безопасна. Ну, я буду, честно, очень ждать, чтобы эту дорогу быстрее сделали. Так, идем далее. Я думаю, что все внимание обратили, что у нас уже который день идут дожди.
1: Вот. Трудно не заметить.
2: Трудно не заметить, да.
1: Трудно не искупаться.
2: И трудно не заметить тех людей, которые у нас стоят на площади Гагарина. Потому что там каждый день люди пробивают колеса. И я считаю, что об этом нужно говорить.
1: Однозначно.
2: Да, чтобы люди слышали. И, я не знаю, либо объезжали как-то этот участок, либо просто знали, да. И если им нужно все-таки проехать на улицу Строителей, максимально аккуратно там двигались. Потому что вот сейчас, да, дождь, лужи, соответственно...
1: Ничего не видно,
2: и не видно вот этих вот ям и стыков, где идут трамвайные пути. Поэтому, друзья, обязательно вот этот участок проезжайте максимально медленно, а лучше просто-напросто объезжайте, потому что, ну, каждый день там люди пробивают колеса. И ладно бы просто пробивают, они режут шины таким образом, что, в принципе, сделать их уже невозможно. А это достаточно сейчас дорогое удовольствие, с учетом того, что, как правило, люди пробивают не одно колесо, а сразу два колеса, то есть там по левой или по правой стороне. Поэтому будьте максимально
1: аккуратны. Будьте начеку, дорогие друзья.
2: Да, ну и я думаю, что на сегодня это все новости.
1: Отлично, это была рубрика «Автоэксперт» на Радио Хит. Дальше еще больше крутой музыки.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 20. 4. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальный

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: надеюсь, и атмосфера в Восточном Оренбурге также растает от сообщений наших радиосмотрителей. Они уже на подходе. Написала нам Кира. Привет всему Медногорску. С цветочком отправила. Медногорск, привет, Кира, тебе тоже. Далее Юдин Владимир поставил нам лайк. Большой палец вверх. Спасибо большое, Владимир. Вам отправляется огромнейший привет от Смотри Радио. Далее написал Олег. Привет из Санкт-Петербурга, а также из Великого Новгорода. Вот это приветствие, конечно. Очень приятно, что нас там слушают, Олег. Вам также отправляется в эти чудные города. Огромнейший жаркий привет. Ну и Сергей Иванович написал. Камчатка, Озерновский. Добрый вечер, сердечками. Нам отправил. Добрый день, Орску и Оренбургу. Хорошего настроения. Сергей Иванович, вам отправляется также особенный привет. Спасибо большое, что постоянно пишете нам теплые, яркие сообщения. Ну а мы двинемся дальше, чтобы вы могли также их пока что оставить на нашем портале smotri.radio.cs. Абриана Грейс, Beautiful Places. Спереди, следом Smash и Living Stone. The Edge. Встречаем, слушаем, наслаждаемся.
1: Сделай громче. Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В «Мегарай» приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. «Мегарай». Выгодно покупай.
1: Планируйте строительство дома, гаража и или перепланировку, тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге ребенок выпал из окна на втором этаже. По словам отца, удалось выяснить, что ребенок играл в комнате и в момент случившегося находился без присмотра. Полиция проводит проверку. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. 35-летнего жителя областного центра будут судить за угрозу применения насилия за неуплату долга в установленный срок. Прокуратура передала в суд уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением. По версии следствия, в июле 2024 года на тот момент специалист отдела взыскания микрофинансовой организации слал СМС и голосовые человеку, имеющему задолженность, с угрозами применения насилия. Задолженность составляла 50 тысяч рублей. Угрозы сыпались в адрес как должника, так и его матери. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 тысяч рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ярко встречаем новый час вместе с Бруно Марсом и его треком «I Just Might». Конечно, встретили его ярко. Картинка на наших каналах «Центри Радио» кажется нам немножечко тусклой, но зато как сильно выделилась трава. Вы только посмотрите, она у нас зеленая, красивая. Наверное, пахнет тоже отлично, так что давайте везде искать такие же хорошие плюсы. Ну и раз уж у нас начался новый час, мы уже большинством своего рабочего времени отработали, или хотя бы половинку, так что можем себе позволить сделать небольшую передышку и поменять свое «я бы мог», как в треке Бруно Марса, на «я могу». На что же вы можете? Это уже решать вам. Чего хочется больше, то вы и можете. Позволяйте на здоровье, танцуйте, пойте, расслабляйтесь вместе с нами дальше. Ну а мы для этого подберем самые подходящие мелодии. «Райвер из My Husband» далее ожидается. Следом «Айова мама».
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином Желен. Телефон 37 33 60.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
9: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

продолжаем искать плюсы этой прохлады восточного Оренбуржья. И, кстати говоря, быть может, именно она позволяет нам еще чуть-чуть подготовиться к летней паре, подготовить свое тело и, конечно же, фигурку. Да, девчонки, хотя не только девчонки, быть может, и некоторые мальчишки меня поймут и завирусилась. Тут одна история для похудения, называется японская ходьба. Метод занимает всего 30 минут и помогает сбросить до 10 килограмм в месяц. Схема элементарная. 3 минуты идем быстрым шагом, потом 3 минуты обычным. Итак, 5 кругов подряд. При этом калории сжигаются на 40% эффективнее, чем во время бега. Ну и, в принципе, ходить, мне кажется, полезнее, чем бегать, чтобы ничего там, в общем, не стерлось, не сломалось, вот, не заносилось. В общем, эта методика также помогает снижать давление, повышает выносливость и омолаживает сердце сосудами на 5-10 лет. Так что полезно, даже если вы худеть не собираетесь. Ну и самое главное, не нужно гнаться за 7000 шагами в день. Хватит всего 30 минут. Пользуемся, ходим, а для настроения берем с собой нас в наушниках. Тедди Свинс, мистер Know It All, ждает нас далее. Следом Ленинград, рыба.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары. Одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Настя и Дима Билан нам только что рассказали, что у каждой истории действительно есть год спустя. И это в целом хорошо, когда обрабатываешь ситуацию, которая не особо приятная на данный момент. Ну и когда обрабатываешь что-нибудь хорошее, также приятно вспоминать это, ностальгировать. Но самое главное, что ситуации-то остаются в прошлом, а люди, которые эти приятные ситуации с вами разделяют, остаются в настоящем. И вы прямо сейчас можете к ним обратиться, быть может, создать новые приятные моменты. Для этого можете им позвонить, обратиться, быть может, подойти, если они прям рядышком, ну или неожиданно им что-нибудь отправить к нам на Радио Хит. Для этого открывайте наш портал smotri.radio или набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите в Максе или в Телеграме. Мы все расскажем, покажем на нашем канале Смотри Радио и донесем до всех получателей, чтобы у всех было хорошее настроение. Ну и настроение ваше продолжим поднимать все так же музыкой Леони и Каллум Скотт. Далее, следом небольшая рекламная пауза. Поговорим о погоде.

Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 16, вечером ожидается плюс 15, этой ночью плюс 13 градусов, в Ясном в данную минуту плюс 13, как и вечером, ночью температура опустится до плюс 10. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, и вечером также, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 13, как и ночью, вечером ожидается плюс 14 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Ключевая погода. С середины и до конца рабочей недели в регионе будет хозяйничать глубокий южный циклон с атмосферными фронтами. В Оренбурге пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Приток солнечного тепла ограничат массивы дождевых облаков. Из-за этого столбики термометров не смогут подняться свыше +16, +21 градус. С началом летних каникул и отпускного сезона в Оренбургской области стартовали рейды по местам отдыха у воды. За безопасностью на пляжах и водоемах будут следить административные комиссии, сотрудники полиции и народные дружинники. Особое внимание уделят профилактике происшествий на воде. По итогам прошлого летнего сезона в регионе было зарегистрировано 58 происшествий на водных объектах. В результате погибли 55 человек, в том числе 10 детей. Кроме того, за нарушение правил поведения на водоемах в 2025 году к ответственности привлекли 316 человек. В России МВД, Минздрав и Минюст до 2027 года проработают вопрос о том, чтобы для водителей, привлеченных к ответственности за еду в за езду в состоянии опьянения, появилась обязанность проходить медреабилитацию. До 2027 года ведомства должны предоставить доклад в правительство. Кроме того, Минздрав и МВД подготовят приказ об изменениях в порядке медосвидетельствования на опьянение, чтобы уточнить его проведение в случаях, когда полностью выполнить процедуру невозможно из-за состояния человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Гафурова на Радиохит.
1: Уху, ну восточно Оренбуржье, полдень, на наших студийных 15.05, а значит, самая тяжелая рабочая часть, точнее, половина дня уже отработана, нам осталось совсем чуть-чуть, и мы с вами можем пойти отдыхать. Конечно, это просто замечательно, отлично, можно уже начинать эти все события.

праздновать, если вы знаете меру, ну и пора бы уже распланировать предстоящий вечер, чтобы потом об этом не задумываться. Мы вам также поможем, расскажем, какие праздники можно сегодня отметить, ожидайте далее. Ну а перед этим послушаем еще немного прекрасной музыки. Я Будган Медведев, Broken Heart, прямо по курсу, следом серебро, мало тебя, встречи.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, сегодня уже 3 июня, среда, и мы можем с вами отметить следующие праздники. Всемирный день велосипеда, праздник прогульщика. Да, я бы сейчас прогулялась, но меня никто не подменит. Поэтому вы, если хотите, празднуйте. День пионов, день рождения парашюта. Ему исполняется 115 лет с юбилеем. День вспоминания о снеге. День любовь побеждает все. И это правильно и правда. День средств защиты от насекомых. Всемирный день бега. Вот я вам правильные советы давала. Пробежите сегодня обязательно. Всемирный день седра. Всемирный день косолапости. День людей с деформацией стопы. День выставок. У него юбилей 10 лет ему исполнилось. День сомелье. Олицетворение авторитета. И много-много разных других праздников. Выбирайте все, что угодно и празднуйте на здоровье. Ну, а именины сегодня у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Касьяна, Михаила и Ярослава. Всех причастных поздравляем и будем праздновать дальше. Слушай, музыкальная подборка и дискотека «Авария» в Анамур. Кукла ожидает далее после небольшой рекламной паузы.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бирвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами Хит-Мьюзик Чарта были Алок и Эллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Хит-Мьюзик Чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
6: в ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку. Она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Тогда смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете за кулисьем музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+. На правах рекламы партнер программы «Магазина Мелодия». На музыкальные новинки в магазине «Мелодия» африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке, системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Ознакомливайтесь, смотрите на здоровье и возвращайтесь к нам, чтобы услышать еще больше приятных музыкальных мотивов. Сделай громче.

0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Итак, мы возвращаемся к вашим посланиям. И тут даже не послания, тут даже вопросы. Владислав Николаев задал вопрос. Привет, Кристина, расскажи, много ли дождей ожидается? Да, в Восточном Оренбурге их ожидается достаточно прилично, особенно в Кувандыке и у нас в городе Орске. Далее задал вопрос Сергей Семенов. А у вас зависает на загрузке приложение, которое признано экстремистским в Российской Федерации, не буду его называть, и Телеграм. Телеграм у нас не зависает, все работает. И вы можете нас там же наблюдать. У нас там есть канал, называется «Смотри радио». Он также, если что, ВКонтакте и в Максе. Так что, если вы зависаете, заходите туда. А когда вы телеканал создали, он потом задал вопрос. Ну, где-то в 2013 году. Я уже сама задалась этим вопросом. Но спасибо, очень интересно. И тут опросы происходят в эфире. Я бегала по коврам, мне было интересно. Так, танцевал он и спрашивает, и передает всем привет. Как у всех дела? И Сергей, спасибо большое за вашу активность. У нас все отлично. А вы делитесь на нашем портале «Смотри.радио».
1: Мое настроение. Смотри.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 17 градусов, вечером ожидается плюс 15, ночью плюс 13. В Ясном данную минуту плюс 13, как и вечером, ночью температура опустится до плюс 10. В Кован-Дыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, вечером также, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 13, как и ночью, вечером ожидается плюс 14. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 3 июня в Орске произошло неплановое отключение электроэнергии. Света нет на нескольких улицах города.

0: обвинительным заключением. По версии следствия, в июле 2024 года на тот момент специалист отдела взыскания микрофинансовой организации слал СМС и голосовые человеку, имеющему задолженность с угрозами применения насилия. Задолженность составляла более 50 тысяч рублей. Угрозы сыпались в адрес должника и его матери. Теперь дерзкий бывший коллектор ответит перед судом за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования признали, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Вот так вот, хей на на и прилетел очередной час, и мы встречаем с вами новые 16, уже 05 на наших студийных. Перед этим звучал Миша Миллер с его треком «Хей на на на». Да, нетрудно догадаться, как он звучит, но мы двинемся дальше. Мы готовимся к вечеру, который будет уже меньше, чем через час, и я думаю, мы с вами к нему готовы. Осталось только зажигать и зажигать, причем не дурно, как мы могли увидеть совсем недавно. Мы с Оксаной Поляковой тоже зажгли, и вас призываем к нам присоединиться. Присоединяйтесь себе. Обязательно музыку мы уже подобрали. Маятник, Маршал Джефферсон и Салам Дас. Life is Simple вас встречает прямо сейчас. Следом Афродита, Валера.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян»

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Информация, конечно, по времени не особо подходит, но лучше узнать, чем ее узнать правильно. Вот и я вам расскажу. Общее нашего, общий любимый кофе может ломать и сон даже после утренней чашки. Ничего уж не говорю о вечерней. Ученые разобрали разные исследования за 40 лет и выяснили, что кофеин работает в мозге дольше, чем кажется. Вы можете нормально уснуть, но сон все равно будет хуже. И все из-за того, что кофеин снижает долю глубокого сна. Той самой фазы, где мозг восстанавливается, обрабатывает память и реально перезагружается. Вместо медленных сонных волн мозг выдает более быстрые паттерны, которые похожи больше на бодрствование, чем на сон. То есть тело вроде лежит 8 часов, а голова продолжает работать в ночную смену. В общем, знаете, дорогие друзья, пейте кофе в меру. Ну а чтобы всю энергию выплеснуть перед сном, используйте нашу музыку и танцуйте, и пойте. И все вместе на свете. Мы уже все для вас подобрали. Гордо Ренайр, Зонвилл, Ты Лока-Лока. Дальше ожидает следом Текила. Как дела?
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительно увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом, все нужное в нем.
5: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас, магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина 140, Орск, Краматорская 35Б. Новотроицк, улица Советская 83, дробь 1.
7: Цветы — это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ Бабаян Артур Эдикович. Угрнип 319-565-8055-182.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: продолжаем распаковывать ваши приятности. У нас в эфире «Смотри радио». Ольга написала: «Хочу передать большой привет в город Ясный брату Володе, маме Татьяне. Хорошего настроения, яркого лета. Ваша Ольга Сергеевна». Ох, как официально. Ольга Сергеевна, брат Володя и мама Татьяна, всем огромнейший привет от «Радио Хит». Конечно же, хорошего окончания этого дня вам пожелаем и замечательного вечера. Марсель написал: «Здравствуйте, Хит ФМ, люблю вас». И сердечки заспамнил. Господи, какая замечательная информация. Марсель, спасибо большое. Мы, правда, называемся уже «Радио Хит», но нам очень приятно от ваших слов. Стараемся, работаем для вас. Далее написал Сергей Семенов: «Я сделаю студию «Радио Хит» в Майнкрафте». Воу, делайте, делайте. И нам не забудьте отправить, будет очень интересно на это все посмотреть. Спасибо большое, что повторяете такие замечательные вещи. Ну, в общем, вы, если хотите, тоже что-нибудь напишите. Мы все это расскажем у нас в эфире. Написать нужно все так же на портале «Смотри.радио».
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальная.

0: Австралия. 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На заседании правительства Оренбургской области обсудили транспорт, образование и туризм. Губернатор Евгений Куйва отчитался о проделанной работе. Развивается транспортная система. В Оренбург поставят 20 автобусов и 5 троллейбусов. Определены авиамаршруты с поддержкой из бюджета из Оренбурга в Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные воды, Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Иркутск, Сухум, Изорск, Санкт-Петербург и Сочи. С 1 сентября увеличены стипендии для студентов и аспирантов института Ростроповичей. В Соль-Илецке начался туристический сезон. В прошлом году курорт посетили 1,6 миллионов человек. Обновлены торговые точки, по пятницам будут концерты, планируются фестивали «Музыка в степи» и «Соленый ветер Оренбуржья».

0: сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Конечно, луна нас встретит еще не скоро, но мы уже к ней следуем, потому что встретили только что, буквально 6 минут назад, вечер среды, да. Это, конечно, замечательно, на наших студийных 17.06, и мы уже вовсю готовы отправляться с работы и лететь куда, да куда глаза глядят, куда хочется, туда и полетим, но это будет потом. А сейчас все, кто до 6 работает, давайте соберемся еще, часик попыхтим, поработаем, а потом уже будем отправляться в освоясь, как хотелось. В общем, мы с вами это время очень быстро скоротаем, тем более, что в скором времени и праздники обсудим, которые можно этим вечером отметить. Так что оставайтесь с нами и летите вперед из песни Offenbach, Miles Away. Далее следом Текила и Настя Кочетко. Вам «Я поднимаюсь над землей».
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Все помнят, я думаю, что сегодня среда, 3 июня, и мы можем отметить ряд замечательных праздников. Один из них – Всемирный день велосипеда. Можете этим вечером покататься, если хотите. Также праздник прогульщикам. Следующий диджей уже работу не прогулял, и это славно. Я очень рада, что этот праздник не празднуют. Далее день пионов и день рождения парашюта. 115 лет юбилей. Поздравляем. И день «Любовь побеждает все». Да, очень романтично. День вспоминания о снеге, но нам такого не надо. Всемирный день бега, день средств защиты от насекомых, день сидран, косолапости, Всемирный день людей с деформацией стопы, Всемирный день выставок, Международный день сомелье и день олицетворения авторитета. Из иностранных у нас день чистого воздуха в Канаде, день наслаждения жизнью в Польше. Можем эти праздники также отметить, мне кажется, нам всем они по душе. Ну а кто же сегодня именинник? Елена, Константин, Касьян, Кирилл, Феодор, Касьяна, Михаил и Ярослав. Отмечает этот замечательный праздник. Кто причастен, поздравляем. Мы будем праздновать это все, конечно, музыкально. Анна Асти, Дима Билан, эпилог далее. После рекламной паузы на информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке». На Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В «Точке» без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В «Мегарай» приходи без...

0: и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: Да, вы все верно услышали, это «Вкусные знания» в эфире «Радио Хит». С вас знания, с нас вкусный подарок. Звоните прямо сейчас, 21-103-7, код города 3537. Мы ждем того, кто захочет забрать у нас вкусный приз, потому что звонок еще, на наше удивление, не поступил. Ага, ну вот только я сказала, и нам звонят, давайте мы ответим. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Евгений.
1: Очень приятно. Ну что ж, Евгений, вы дозвонились. Рассказывайте, как проходит ваш уже вечер.
2: Ну, ребенка на тренировку отвез, поехал домой.
1: Так, понятно, с кем вкусным подарком, если что, делиться будете, да?
2: Конечно.
1: Конечно, обязательно. Детям все самое лучшее достается. Ну, тогда, наверное, вы с ребенком историю также изучаете. Или он ее еще в школе не проходит?
2: Нет, только второй класс пошли.
1: Только второй класс? Ну, я думаю, вы сами можете знать касаемо истории нашего родного края много чего. Но это мы сейчас с вами узнаем. Вам нужно ответить всего лишь на один вопрос. Вы готовы?
2: Постараемся.
1: Тогда задаю его. Когда в Орске появилась собственная кинологическая служба? Варианты есть. В 1950-х годах, 70-х или 90-х?
2: 50-х. Давно она.
1: Давно она?
2: Да.
1: Так, и ваш окончательный ответ?
2: Середина 70-х, пускай
1: будет. 70-е. Эх, Евгений, ваш ответ, к сожалению, неверный. Но у вас еще есть много-много возможностей забрать у нас этот вкусный подарок. А пока что вы можете передать приветы всем, кого знаете, любите, ну, не хотите.
2: Всем привет, кто меня узнал, кто слышит. Все, вам большой привет.
1: Спасибо большое, спасибо за игру, Евгения. Будем ждать вашей победы в том числе. А пока что перейдем на следующий звоночек, узнаем, кто нам звонит. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Ержан.
1: Ержан, очень приятно. Как видите, один ответ у нас уже слетел. Вы вопросы слышали?
3: Вопрос слышал, да.
1: Так, а варианты ответа?
3: Не помню.
1: Так, варианты.
3: Я знаю, что 70-й вылетел.
1: Так, у нас остались 50-е годы и 90-е годы. Когда появилась собственная кинологическая служба в Орске? Мы ждем вашего ответа, Ержан.
3: Я точно не знаю, но мне кажется, 90-й год.
1: Так, это ваш окончательный ответ?
3: Нет, давайте резать. 50-й год.
1: Ну, вы точно выберете, может, там эньки-беньки раскидайте.
3: 50-й год.
1: 50-й год, и это... Неверный ответ. Ержан, да что ж такое? Ну, давайте хоть привет передадим. Настроение, вижу, хорошее.
3: Привет вам. Привет всем, кто меня узнал.
1: Ой, спасибо большое. Вам спасибо за игру и настроение, Ержан. А мы двинемся дальше. У нас один верный ответ остался. И кто же заберет наш приз? Так, кто-то должен забрать. Мне не нравится. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Как вас зовут?
4: Денис.
1: Очень приятно, Денис. Ну что ж, вы наш вопрос слышали?
4: Да.
1: Отлично. Варианты ответа тоже знаете, какие вылетели?
4: 90-х.
1: Так, это уже ваш окончательный ответ, да?
4: Да.
1: Точно уверены?
4: На 100%.
1: Да, и вы правильно ответили, Денис. Мы вас поздравляем. Вкусный подарок ваш. Очень тяжело было угадать. Вы, получается, на самое готовенькое прилетели к нам, дозвонились. Это очень круто, Денис. Теперь рассказывайте, где же вы играете на данный момент? Чем занимаетесь параллельно?
4: Дома отдыхаю.
1: Ой, отлично. Так еще и такой вкусный подарок, отдыхая, забрали. Это, конечно, здорово. Давайте еще с таким хорошим настроением передадим кому-нибудь привет. И есть кому?
4: Да, родителям хочется передать привет и братьям.
1: Так, давайте передавать.
4: И все?
1: Ага, все. Ну что ж, Денис, оставайтесь с нами на линии, мы вам расскажем, как забрать ваш приз. Ну а пока что я расскажу, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю нашего родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. вкусные знания.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
8: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Нет, мне кажется, слушатели, которые живут в Восточном Оренбурге, ни в коем случае вы такое не сказали, потому что у нас на улицах тускло, пасмурно, и нам, наоборот, желательно вернуть солнце. Верните солнце, не забирайте его, пожалуйста. Ну, а если порассуждать, то в такие темные дни, бессолнечные, облачные, как раз-таки солнце может стать и не только оно само, но и любой человек, который будет освещать вашу дорогу и ваш вечер. Самое главное, что вы также можете стать этим человеком и кому-то сделать намного приятнее. Ну, а этот человек, конечно же, благодарный, в долгу не останется и тут что-нибудь хорошее для вас и сделает. В общем, давайте обмениваться добром, чтобы сделать этот вечер ярче и теплее, конечно же. И делать мы все это будем в том числе и у нас в эфире «Смотри радио». Открывайте наш портал «Смотри.радио» или набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите нам в Максе или Телеграме самые яркие и теплые пожелания. Ну, а мы все осветим у нас здесь в эфире и, конечно же, подарим много теплых хитов. «Моя Мишель» на «Малиновой луне» впереди, следом по «Индия», «Иксо» и «Мод Шаде».

0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 17, вечером ожидается плюс 15, ночью плюс 13. В Ясном данную минуту плюс 13, как и вечером. Ночью температура опустится до плюс 10. В Кован-Дыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, как и вечером. Ночью температура опустится до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 13, как и ночью. Вечером температура может подняться до плюс 14. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: счастье есть.
1: Да-да, счастье есть однозначно. С радио Хит его становится еще больше, а еще с нашими диджеями его становится вообще немерено. Так что нам очень приятно, что вы нас слушаете. А у нас сейчас в нашей студии этого счастья вообще горы, потому что находится здесь Оксана Полякова. Нахожусь я, Кристина Бурова, и находится следующий диджей. Оксана Полякова, я вас не подключила. Здоровайтесь.
2: Еще раз здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Мы вас рады очень видеть. Да. Вы как ясно солнышко. Просто, вот знаешь, как будто бы тучи развели руками, и ты появился.
3: Да, смотри, кстати, какой. На окном тоже у нас уже давным-давно солнышко, вот прям подглядывает немножко в честь
2: меня.
3: Но
2: это потому, что ты пришел, и мы так и поняли.
3: И будем согреваться этим вечером, делать его жарче, так что оставайтесь на волне.
1: Отлично, давайте пока.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Грозовые явления ожидаются днем в центральных и восточных районах, ночью в восточной части области. Интенсивные осадки прогнозируются днем в северных и восточных районах, ночью в южных и восточных частях региона. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения в течение чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В Оренбурге начал работу «Поезд Победы» – первая передвижная иммерсивная экспозиция о Великой Отечественной войне. Музей на колесах будет работать с 3 по 5 июня, затем отправится в Орск. Экспозиция размещена в 10 вагонах, рассказывающих о разных этапах войны. Посетители увидят реконструкции фронтового быта, госпиталя, блиндажа, танка и концлагерей. Внутри работают более 50 видеопроектов и 13 интерактивных столов. Экскурсия сопровождается аудиогидом с реальными историями участников войны. Глава Оренбурга Альберто Юмардилов назвал экспозицию памятником поколению победителей. Проект стартовал в 2020 году, посетив более 250 городов и увидев более одного миллиона человек. Для тех, кто не сможет посетить выставку, доступен виртуальный 3D-тур. Борский поезд Победы будет работать 6 и 7 июня. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению.

0: 6 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maksorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, вот и вечер наступил, а значит, будет яркие эмоции вас переполнять. И, конечно же, с вами будем рядом мы. Лучшая музыка поможет украсить вечерок, так что делайте громче вместе с нами и наслаждайтесь моментом.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: Вместе с вами делаем космическим сегодняшний вечер, и Тимур Родригес нам с этим только что помог, его хит Out of Space только что, ну а в наш космос запускайте ваши чуваки и ракеты с, конечно же, хорошим настроением. Мы летим на другую планету, и, конечно же, вместе с вами сделаем эту планету под названием «Вечер» еще приятнее. Если вы уже пристегнулись, давайте взлетать. Ну и, конечно же, нашим топливом будет лучшая музыка здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.
10: Hits, взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Делаем все возможное, чтобы этот вечер приносил вам радость и удовольствие. Загружаем в него лучшую музыку и, конечно же, танцы. Как же без этого? Но хотелось бы, конечно, побольше ваших эмоций услышать в эфире через портал smotry.radio. Вы можете и нами порадовать, и, конечно же, добавить еще больше этого можно через наши мессенджеры. Так что пишите скорее и делайте громче, чтобы сегодня точно все успеть. Мы же вместе с вами добавим еще больше музыки, чтобы двигаться активнее. Ну, а мы также не забываем о нашей трансляции. Туда заходите, чтобы вечер был интереснее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182.
1: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 18 за окном в городе Орске прямо сейчас. Сегодня вечером будет около 16 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 13, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном плюс 17 сейчас, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 16. Также возможны дожди. В Кувандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 17. Сегодня ночью будет плюс 13. Завтра днем плюс 19 градусов, также дожди. В Оренбурге в эту минуту плюс 14, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 18 и дожди. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 3 июня в Орске произошло неплановое отключение электроэнергии. Света нет на нескольких улицах города. Под отключение попали следующие адреса. Улица Льва Толстого, дома 34, 39, 40, 48. Улица Пугачева с дома 63 по 71, 74 по дом 82. Улица Радищева, дома 58, 60, 65, 67. Улица Степана Разина от дома 65 до дома 81, от дома 74 до сотого дома и номер 84. Подачу электроэнергии ограничили с 15:20 в связи с проведением работ. Когда именно электроснабжение будет восстановлено, не уточняется. 35-летнего жителя областного центра будут судить за угрозу применения насилия за неуплату долга в установленный срок. Прокуратура передала в суд уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением. По версии следствия, в июле 2024 года на тот момент специалист отдела взыскания микрофинансовой организации слал СМС и голосовые человеку, имеющему задолженность с угрозами применения насилия. Задолженность составляла более 50 тысяч рублей. Угрозы сыпались в адрес должника и его матери. Теперь дерзкий бывший коллектор ответит перед судом за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования признали, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если вы чего-то хотели этим вечером, то мы к этому точно придем вместе с вами и, конечно же, воплотим ваше желание в реальность. Главное, оставайтесь с нами, делайте громче, и мы вас зарядим энергией ярких эмоций, которые поможет нам сегодня и провести вечер на высшем уровне. И, конечно же, мы вместе с вами этот уровень поднимем выше с помощью музыки.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сто теней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами Hit Music Chart были Алок и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
1: 22-47-47.
0: Единый номер для множества твоих задач.
1: Выбирай местных, звони своим.
0: 22-47-47. Такси «Лидер».

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Вместе с вами весело шагаем по этому вечеру и согреваем вас в эфире. Если вы за весь день чуточку промокли и замерзли, здесь и прямо сейчас мы сделаем все возможное, чтобы вы согрелись. И, конечно же, вашим теплом тоже не забывайте с нами делиться, чтобы в эфире был горячо. Пишите нам через портал smotret.radio, а мы добавим самые жаркие треки. И уже совсем скоро заглянем в завтрашний день, так что гороскоп не пропустите. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, вместе с вами здесь прямо сейчас уже в завтрашний день заглянем.
2: Овен.
1: У вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но думать вы догадаетесь.
2: Телец.
1: Стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Близнецы.
1: Оптимизм – вот что движет миром и, в частности, вами. Вы по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих, выдернут из розетки.
2: Рак.
1: Упрямство – прекрасное развлечение, но толку от него обычно немного, в делах любовных, по крайней мере. Его практиковать следует в очень ограниченных количествах.
2: Лев.
1: Ваши ноздри щекотят запах запретного плода. Вы все равно его сорвете. Только надо ли спешить, так что подумайте хорошенько.
2: Дева.
1: В последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующего с проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
2: Весы.
1: Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых, так что постарайтесь прожить этот день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день хорош для перемен любых. Если не можете придумать ничего лучше, измените прическу.
2: Стрелец.
1: Этот день потребует от вас перемен мнения. Например, вообще поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. То, чего-чего, а этого всегда достаточно.
2: Козерог.
1: Вас спасет лишь терпение. Терпение еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее в вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
2: Водолей.
1: Вы можете впасть в страшный грех. Вас объявит гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит. А вот извиниться перед всеми теми, кого успеете обидеть, придется вечером.
2: Рыбы.
1: Ваши шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивости двигаться дальше. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы 25

0: на его холлоу в эфире «Смотри радио». Мы же тоже свою атмосферу здесь настраиваем вместе с вами. И вам тоже под силу сделать так, чтобы ваш вечер отдавал собственным вайбам. И, конечно же, чтобы вы могли полноценно расслабиться здесь в эфире. Мы не только слушаем музыку, но еще и общаемся. Рассказывайте, как прошла ваша рабочая среда. А мы добавим тех сообщений, что уже к нам прилетели. Нахожусь далеко от дома. Очень приятно видеть свой город Орск. Привет! Всем хорошего дня! Ну, а мы вместе с вами делаем так, чтобы вы точно запомнили вечер, поделившись с нами своими эмоциями. Вот еще пару сообщений. Привет любимому мужу Александру, мамочке и племяшке Лере. Ну и, конечно же, мы вместе с вами здесь отвечаем на любые вопросы. Вот тут кто-то пишет нам, просит рассказать, много ли дождей ожидается. К сожалению, да, многовато и на долгий срок. Но мы с этими дождями точно здесь справимся улыбками и своим теплом. Так что присоединяйся.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: к автокондиционерам.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары. Одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Грозовые явления ожидаются днем в центральных и восточных районах, ночью в восточной части области. Интенсивные осадки прогнозируются днем в северных и восточных районах, ночью в южных и восточных частях региона. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В Оренбурге начал работу «Поезд Победы» – первая передвижная иммерсивная экспозиция о Великой Отечественной войне. Музей на колесах будет работать с 3 по 5 июня, затем отправится в Орск. Экспозиция размещена в 10 вагонах, рассказывающих о разных этапах войны. Посетители увидят реконструкции фронтового быта, госпиталя, блиндажа, танка и концлагерей. Внутри работают более 50 видеопроектов и 13 интерактивных столов. Экскурсия сопровождается аудиогидом с реальными историями участников войны. Глава Оренбурга Альберто Юмардилов назвал экспозицию памятником поколению победителей. Проект стартовал в 2020 году, посетив более 250 городов и увидев более одного миллиона человек. Для тех, кто не сможет посетить выставку, доступен виртуальный 3D-тур. Борский поезд Победы будет работать 6 и 7 июня. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных оказались «Хавал Юлион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. Этот сегмент остается одним из главных драйверов рынка. Заметно вырос спрос и на автомобили китайских брендов примерно на треть. Эксперты связывают это с тем, что россияне стали лояльнее относиться к таким моделям, а выбор машин на рынке расширился. Самый заметный рост спроса зафиксировали на юге страны, а также в Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, 100 тенге 14 рублей 84 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Все началось.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: А делаем, что хотим, наслаждаемся моментом. Вечер нужен для того, чтобы мы хорошенько отдохнули, перезагрузились после рабочего дня и, конечно же, подготовились к новому. Давайте готовиться вместе, так веселее. И, конечно же, лучшая музыка здесь в эфире точно поможет. Вместе с нами двигаться дальше поможет нам Майя Мишель, Хай-Фай и Сабриан Карпентон. Далее.
2: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная 6.

лучшие красивые драгоценные камни из музыкальной индустрии. Винтаж со своим малахитом нам это доказывает. И вы, конечно же, вместе с нами тоже можете своими бриллиантиками поделиться или своим бриллиантиком передать ваши эмоции и пожелания через наш портал smotry.radio, рассказывая о том, что вы сегодня уже успели. И, конечно же, своим родным и близким поднимаем настроение и делимся теплом, не стесняясь делать громче. А как иначе? Мы же вместе с вами добавим еще больше музыки в этот вечер, чтобы танцевалось и веселилось нам намного веселей.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
12: Hits, взгляни на мир другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности

0: И, конечно же, яркие треки здесь в эфире «Смотри радио» для того, чтобы вы точно этим вечером улыбались и получали наслаждение. Мы же не забываем о тех, кто с нами поделился тем, что для них важно этим вечером, своими эмоциями и пожеланиями. Привет, Макс, привет, Радио Хит, всем салют и большой привет с моей любимой Юли. Ты классная, от Сергея сообщение прилетело. Ваши же эмоции также ожидаем. Вот еще одно прилетело сообщение. Всем доброго вечера. Люблю свою семью, Евгешу, мужа Александра, племяшку Леруську и сыночка, конечно же. Мы же вместе с вами тоже любовью поделимся. Не стесняйтесь, добавляйте в наш вечер и в ваши приятные сообщения.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: На эту минуту в городе Орске плюс 16 градусов, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 20, также облачно и дождь. В Ясном плюс 15, ночью будет плюс 11, завтра днем плюс 16, также облачно и, возможны дожди. В Ковандыке и Медногорске в эту минуту плюс 16, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 19 градусов. А в Оренбурге прямо сейчас плюс 14, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 18, облачный дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Если вы даже чуточку замерзли сегодня, значит, вы сегодня активно бегали под дождем, а мы же теперь активно вас вечером согреваем. Вы сильно никуда не двигайтесь, аккумулируйте энергию, чтобы завтра быть полностью заряженным и успеть тоже много дел переделать. А мы же в вечернюю среду украшаем музыкой, чтобы вам легче думалось, легче мечталось и, конечно же, наслаждалось моментом. Давайте для этого сделаем чуточку громче. Нам поможет Фалум Уильямс, также Холли Флэм впереди. Я в больно и сейф сензау далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Дом, твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Зажечь

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вместе с вами, друзья, уже здесь и прямо сейчас, завтрашний день. Заглянем и узнаем, чего там звезды нам рассказали.
2: Овен.
1: У вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться. Но надо думать, вы сами все знаете.
2: Телец.
1: Стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Близнецы.
1: Оптимизм – вот что движет миром и, в частности, вами. Вы по степени подвижности подобный миксеру, включенному на последнюю скорость, не утомляйте окружающих, выдернуть могут из розетки.
2: Рак.
1: Упрямство – прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного, в делах любовных, по крайней мере. Его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно завтра.
2: Лев.
1: Ваши ноздри щекочет запах запретного плода, вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
2: Дева.
1: В последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы. Будь то работа или какие-то другие вопросы. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир.
2: Весы.
1: Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых, так и знакомых связей. Так что постарайтесь прожить этот день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
2: Скорпион.
1: День хорош для перемен, причем любых.
2: Стрелец.
1: Этот день потребует от вас перемен мнения, например. А вообще поищите альтернативу всему, что есть в вашей жизни.
2: Козерог.
1: Вас спасет лишь терпение, терпение еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
2: Водолей.
1: Вы можете впасть в страшный грех, вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед некоторыми людьми придется.
2: Рыбы.
1: Ваши шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Этим вечером, друзья, вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио». Наслаждаемся тем самым моментом и думаем о том, что уже будем делать завтра. Почему бы не накидать небольшой план действий, который поможет вам завтра чувствовать себя более уверенным. Мы же увереннее себя чувствуем, наслаждаясь музыкой здесь в эфире. И, конечно же, вашими планами здесь уже, в принципе, мы готовы поделиться. Так что портал «Смотри.радио» ждет вас. Пишите, рассказывайте и, конечно же, делайте громче, чтобы не пропустить Филатова и Кэроса. Он добит пол впереди, и Леди Гага уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Ковандык. Ленина 150, второй этаж. Ковандык. Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Плюс 15 в данный момент в городе Орске. Сегодня ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 20, облачно и дождь. В Ясном плюс 15 сейчас, ночью будет плюс 11, завтра будет плюс 16 и также дождь. В Ковандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 15, завтра днем будет плюс 19 и дождь, а этой ночью до плюс 13 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 14, ночью будет плюс 13 градусов, завтра днем плюс 18 и тоже дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час вместе с вами на наших студийных 22 часа и 3 минуты. Наш вечер продолжается. Мы постараемся растянуть его по максимуму, чтобы вы абсолютно все сегодня успели и хорошенько, конечно же, отдохнули. И нам с этим поможет Tokyo Hotel, будет Feist, поймили. DJ Boyka и Crash Adams уже далее.
2: Смотри.

0: Тройка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

движемся, поэтому вечеру вместе с вами. И Вачули и его такси-такси нам помогает. Куда бы вы ни двигались, мы отправимся вместе с вами и наполним ваше движение жизнью, музыкой и хорошими эмоциями. Так что вместе с нами давайте делать громче и наслаждаться моментом. А поможет нам Мия Бойко, будет Рефлекс и Канкс. Уже далее с треком Galaxy Love.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25

0: Вместе с вами, друзья, здесь в эфире делимся вашими эмоциями и мыслями об этом вечере. Ну и, конечно же, вашим родным тоже передаем ваше послание. Всем большой привет и доброго вечерочка. Люблю свою семью и всем большой привет. Привет, Орск. Очень люблю свою дочь Софию. Такое сообщение прилетело. Привет, Хит. Передаю огромный привет моим родным из Новотроицка и не Виктору и Лизе. Слушаем вас каждый день. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Вы же, друзья, тоже присоединяйтесь, чтобы вечерок был приятнее. Делать этот вечер теплее, а музыка поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: А в эту минуту в Орске плюс 15 градусов, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 20, облачно и дождь. А в Ясном в данную минуту плюс 15 градусов, ночью будет плюс 11, завтра днем плюс 16 и также дождь. В Кован-Дыке и Медногорске прямо сейчас плюс 15, ночью будет плюс 13 градусов и плюс 19, завтра днем также облачно и дождь. В Оренбурге тоже дождь. Плюс 13 в эту минуту. Ночью будет плюс 13. И завтра днем плюс 18. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

сделаем так, чтобы вас меланхолия точно не мучила. И, конечно же, вы с легкой душой отправились в сторону нового дня. Мы же эту ночь тоже будем насыщать лучшей музыкой здесь в эфире, так что скучно не будет. С вами весь вечер был я, Макс Мачалов. Скоро снова услышимся. Пока-пока. Смотри, радио.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Ты не хотел.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 20.

Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 3 часа. Это радио.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились.

день твоего взросления, мама. Мы все стареем, но слышишь, музыка звучит бодрее.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.